0: техническое оборудование. То есть, на самом деле, глушилку можно настроить так, что ее обойти – это очень-очень сложная инженерная задача. Подозреваю, что те, кто предлагает сейчас это в интернете, так глубоко лезть не будут. Ну, кстати, всех хочу предостеречь сейчас. Очень сильно возросла вероятность наткнуться на мошенников. Средства, как обойти глушилку, начинаются от 3000 рублей, хотя могу в эфир сказать, глушилку вы не обойдете. Тот, кто это реально умеет, за 3000 устройство продавать не будет.
1: То есть те, кто качают права и свободы, а также отпрашиваются в туалет, они в группе самых первых подозреваемых?
0: В теории, я думаю, что каждый учитель знает, от кого чего ждать. То есть, по идее, если он с этими детишками провел уже, как минимум лет 5, вот, он может проконтролировать. Вот, но еще раз подозреваю, в разных школах это по-разному. Во многих школах учителя на это смотрят сквозь пальцы. Ну, что бы напоследок не сделать ребенку приятное. Ну, пусть спишет, если он так не знает.
1: Волшебные шпионские очки, незаметные наушники проносят? Ну, неужели эти наушники, правда, не видно в ухе? И не слышно подсказки? И очки выглядят как обычные? Как вообще все это работает? Расскажите нам алгоритм этих спецопераций, ведь мы ничего про это не знаем.
0: Ну, первое, есть очки совсем по-взрослому, есть очки дополненной реальности, которые, во-первых, содержат камеру, и можно свой вариант показать куда-то наружу. То есть эти очки свяжутся с неким компьютером за пределами школы, где другой человек увидит, что сейчас за задачка на листке перед учеником. Вот, а потом оттранслирует прямо в глазу, появляется так называемая дополненная реальность. То есть он дорисовывает, то есть снаружи кажется, что вы смотрите в очки, вот, а внутри очков вы видите и то, что снаружи, и еще, как бы маленький дисплейчик размером под один глаз.
1: А как же сегодня вычисляют хитрецов?
0: Ну, там всегда толстая дужка, хотя бы одна у этих очков. То есть сделать, чтобы эти очки не отличались от простых, невозможно. У них будут очень характерные, необычные толстые дужки. Под одеждой, то есть есть обычный микрофон, требует, если я хочу с кем-то поговорить, то мне надо спрятать в ухе наушник. Ну, что, кстати, тоже ловится. Хотя можно там и за ухом спрятать. Вот, и спрятать где-то возле рта микрофон. При этом, если микрофон обычный, то говорить придется громко. Вот, если микрофон специальный, шпионский, то можно тихонечко шептать. Вот, но еще раз скажу, важно не то, как работает сам микрофон или наушник. Важно, чтобы принести ребенку пользу. Ну, точнее, такую мнимую пользу, подсказать ему что-нибудь. Вот вся эта конструкция должна связываться с другим человеком снаружи, который будет там что-то диктовать, вот, или что-то находить. И вот эта вот связь глушилка заглушит. Она просто на некотором диапазоне частот издает реально шум, в котором сигнал теряется. То есть само устройство не слышит, что ему передавали. Вот, не может из шума выделить сигнал, связанную речь.
1: А эти глушилки можно обмануть? Как-то подключиться к школьному Wi-Fi?
0: Wi-Fi школы действительно не глушат, но это требует от ученика наличия такого достаточно умного гаджета. Я себе сейчас в уме прокручиваю, как сделать, чтобы гаджет был достаточно умный, чтобы мог зацепиться за Wi-Fi школы, и при этом достаточно маленький, чтобы его все равно не нашли. Нет, мне кажется, что нереально найдут. Ну, а если уж совсем суперумелец это сделает, я подозреваю, что ему, не тот экзамен сдает, ему надо идти куда-нибудь в физтех, и находить себе работу по специальности, если он научился делать такое оборудование. Это сейчас большой спрос на телекоммуникационное оборудование.
1: Андрей Игоревич, а вы сами пользовались шпаргалками?
0: Да, я использовал такой механизм в серой зоне. Я когда начинал читать курс, учить, где-то к середине обучения я половину знал, а вторую половину, которую не знал, я писал на шпаргалке. Вот, потом эти шпаргалки уменьшал. Второй раз переписывал, уже становилось меньше. И по опыту получалось, что на экзамене практически, где-то они у меня в кармане были, но практически они уже были не нужны, когда два раза то, что плохо знаешь, два раза переписываешь на шпаргалке, все более компактно. Как-то это укладывается и в голове. Это были такие компактные листочки, потому что все, что меньше ладони, все, что размером с игральную карту, в принципе, незаметно спрятать, незаметно достать, незаметно посмотреть, в принципе, можно. Всякие

0: Экзотика там с гармошками или с этими с рулончиками внутри авторучек. Это правда экзотика. Не надо так выпендриваться.
1: Спасибо. Это был президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович, автор телеграм-канала «Кибердед». Ну и раз уж несколько минут назад уже зашла речь, думаю, что подавляющее число слушателей хотя бы однажды смотрели шпионские боевики. Во франшизе про агента 007 зрителей покоряло не только то, что он был неуязвим, подобно Кощею Бессмертному, и даже непопулярность Джеймса Бонда у женщин, но и невероятные шпионские приспособления, которые ему создавал некий Кью. Хотя, что значит «невероятные»? За более чем 65-летнюю историю многие технологии, казавшиеся в фильме фантастическими, превратились в рутинную реальность. Микрокамеры, микродиктофоны, реактивные ранцы. Но давайте остановимся подробней на фильме 1963 года «Из России с любовью». Ну, мы же все же «Радио России». Так вот, там был показан широкий ассортимент шпионских приспособлений, которые тогда казались чем-то абсолютно невероятным. К примеру, кассетный мини-диктофон. Очень полезная и практически незаметная вещь. Ну, разве что в процессе пытки нужно было умудриться перевернуть для продолжения записи кассету. Сегодня существует огромный выбор микроскопических MP3-диктофонов, которыми вообще никого не удивить. В серии «Из России с любовью» есть еще и детектор жучков, который тоже казался чем-то невероятным. Но сегодня такой гаджет можно приобрести на маркетплейсах по цене от 4000 рублей или просто исследовать помещение при помощи фонарика вашего мобильного телефона. Ну и, конечно, самый разрывной эффект в серии «Из России с любовью» – напомним, это 1963 год – произвел телефон, встроенный в автомобиль. И это казалось фантастикой. Удивит ли это кого-то сегодня по прошествии более чем 60 лет? Вопрос риторический. Ну а я предлагаю окунуться сейчас в атмосферу шпионских страстей, послушав музыку к фильму «Из России с любовью».

0: Из России с любовью трек из шпионского фильма прозвучал по случаю темы сегодняшней программы. В российских школах начали подготовку к предстоящему ЕГЭ и устанавливают глушилки для электронных устройств. Надо сказать, что за прошедшие десятилетия отношение к экзаменуемым сильно поменялось. И если в те времена, когда я была школьницей, добрая Алиса Михайловна, преподаватель по химии, могла даже любезно встать перед нерадивым гуманитарием, повернувшись к нему тылом, чтобы буквально прикрыть своим телом от любопытных глаз его потребность в извлечении шпаргалки и списывания, а преподаватель по алгебре Нина Антоновна с той же целью восседала на кафедре, прикрыв ладонью лоб и уткнувшись в какие-то, по-видимому, очень суперважные записи, то сегодня внимание проверяющих на ЕГЭ к экзаменуемым ничуть не ниже, чем у трехголового пса, охранявшего вход в царство Аида. Ну а главным современным цербером можно считать камеры с искусственным интеллектом, которые уж точно не начнут клевать носом и не отвлекутся. И тут, кстати, наша система камер не идет ни в какое сравнение с тем, как это происходит в Китае на их местном ЕГЭ – Гао-Као, о котором мы еще сегодня обязательно поговорим. И обещаю, что этот разговор будет невероятно увлекательным. Но пока очень коротко, как искусственный интеллект следит в Китае за экзаменующимися. Можете ввести соответствующий запрос в поисковике, ну а тем, кому это сделать затруднительно, опишу словами. Абсолютно над каждым учеником висит камера с искусственным интеллектом, которая беспристрастно следит за его поведением и за счет алгоритмов распознает все попытки списывания. А что за это будет в Поднебесной? Узнаете очень скоро, пока же о том, что за это будет у нас. В советские времена самое страшное, что могло произойти с выпускником, это что его отправят на пересдачу. Кстати, сердобольное и гуманитарное поведение Алисы Михайловны и Нины Антоновны было легко объяснимо обыкновенным преподавательским эгоизмом. Педагогическому коллективу совершенно не хотелось портить личные показатели и показатели школы, чтобы потом получать выволочку в РАНО, районном отделе народного образования. Ну и тогда экзамены сдавали почти по всем предметам. Выбирать было нельзя, будь ты технарь или гуманитарий. И собирайся хоть на филфак, хоть на мехмат. Ну и далее уже вуз фильтровал знания своих абитуриентов. Брать его или не брать. А сегодня ЕГЭ – это, повторюсь, вопрос социальной справедливости. Ну и наказание строже. Давайте немножко изучим законодательство.
1: За мобильный телефон или шпаргалку на ЕГЭ выпускника ждет удаление с экзамена и аннулирование его результатов. Пересдать в резервные дни ЕГЭ не получится. Только через год будет возможность прийти снова сдать экзамен. После удаления с экзамена составляется акт о произошедшем, а участника экзамена ожидает протокол об административном правонарушении. Позже он направляется в суд. Умышленные искажения результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников, а равно нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации, допущенное гражданами, должностными и юридическими лицами, признается административным правонарушением. Так говорится в КОАП РФ. В эфире Ольга Максимова.
0: По тем материалам, которые мне удалось изучить, это, как правило, 3000 рублей. Фигуранты объясняют свои действия тем, что забыли и вот так вот по совершенной случайности взяли телефон. Ну или тем, что просто хотели уверенности от шпоры в кармане. Подчеркну, 3000 штрафа, да и то в худшем случае. Но чаще для закона это малозначительное происшествие. Самый распространенный случай – мобильный телефон и классические шпаргалки. А самый резонансный случай был в 2025 году. Он был выполнен при помощи умных очков. Выпускница во Всеволожском районе Ленинградской области при помощи умных очков сдала экзамены по русскому языку и обществознанию. Но самое главное – она не попалась. Точнее, попалась, но не во время экзамена, а подвело ее элементарное тщеславие и глупость. Но об этом позже. Сначала про сам процесс. Через умные очки она записывала задания контрольно-измерительных материалов на видео. а затем получала ответы через наушник. И надо же было ей потом выложить эти записи с умных очков в сеть. А они уже попали в Рособорнадзор. А поскольку каждое задание имеет водяные знаки, аферистку и место проведения экзамена сразу же вычислили. Результаты были аннулированы. Очень мягкое, кстати, наказание. Ну а теперь, как и было обещано, про Китай, где подготовка к главному школьному экзамену начинается практически сразу по выходу из младенчества и напоминает ежедневную муштру без жалости и пощады, как путь кунг-фу панды По из отцовской лапшичной к легендарному воину и гордости великого мастера черепахи Угвея.
2: И заставить его страдать.
3: О-хо-хо, да!
2: Пока он не сдастся или не бросит это дело.
4: Но настоящий воин никогда не бросает начатое. Не беспокойтесь, мастер, я тоже никогда не брошу.
0: Если кто смотрел мультик, тот поймет, о чем я. Ну а к нашему разговору присоединяется директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: С каждым годом у нас контроль за сдающими ЕГЭ становится все строже. Устанавливают камеры, ставят глушилки для электроники, проводят досмотр. А как с этим обстоят дела в Китае? Шпаргалки исписывать вообще в китайском национальном характере?
5: Ну, вообще, как считается, что сами по себе шпаргалки и родились в Китае. Когда чиновники сдавали экзамены на различные чиновничьи степени, а экзамен длился 3 дня практически без прерыва, и чиновников обыскивали, когда они приходили на экзамен, они изобрели самые различные способы, как писать шпаргалки от обшлагов рукавов до, например, на своем теле и так далее. Прятали в волосах, поэтому Китай претендует на то, что именно он изобрел шпаргалки. Ну, и с той поры и начались довольно жесткие меры, которые продолжаются и сегодня. Причем в Китае эти меры, на мой взгляд, значительно жестче, чем в России. Да и введены они были раньше, чем в России. Когда в Китае возник аналог российскому ЕГЭ, по-китайски Гаокао, вот на этом Гаокао уже лет 10 назад присутствовали военные, которые прямо из Народно-освободительной армии Китая, которые в прямом смысле выгоняют учителей из школ, они же контролируют прохождение этого экзамена, они вскрывают конверты, специальные посыльные их привозят. Сегодня стало немножко помягче, но глушилки, жесткие правила, что в случае подозрения даже на списывание, на шпаргалку, человека устраняют с экзамена, то есть он просто больше его сдавать не будет и как следствие не сможет поступить в вуз. Это сегодня продолжает быть и в Китае, конечно, конкуренция жестче, чем в России.
0: Я где-то прочитала о том, что Гаокао настолько стрессовый экзамен, что перед экзаменом даже практикуют специальные капельницы, а девочкам дают препараты, которые задерживают цикл.
5: Ну, если это и происходит, то это, конечно, происходит на уровне чисто, как говорится, любительском, то есть на уровне семьи. Но самое главное, действительно, здесь важен даже не столько сам по себе экзамен, а что он дает. В России, в общем, мы знаем, можно спокойно прожить без высшего образования, и семья не будет в позоре, если человек не поступил в вуз, и ничего, в следующем году поступит, или через год, или вообще не поступит. В Китае это вопрос престижа, потому что Китай такая большая деревня, несмотря на высокий уровень урбанизации. Все друг друга знают, и если ваш ребенок, которым вы так гордились, не поступил в вуз, это позор для всей семьи. Это тоже традиционная вещь, которая пошла еще из китайского средневековья. В этом смысле родители очень жестко давят на детей, и более того, считается, что именно мальчики должны обязательно получить высшее образование, пойти дальше по карьерной лестнице, то есть в дальнейшем вытягивать всю семью. Если он не поступил в вуз, и, соответственно, карьера его не будет столь успешной, как планировалось, ну, в общем, это значит, что семье будет довольно тяжело жить в дальнейшем. То есть в Китае образование, ну, собственно, поступление в вуз абсолютно точно завязано на успешность карьеры. Нельзя быть успешным бизнесменом, тем более инженером, ученым и так далее, не имея высшего образования. Поэтому все методы в данном случае хорошо, чтобы люди сдавали. Но, во-первых, есть целые курсы психологической подготовки к китайскому ЕГЭ, где детей в течение 2-3 недель, ну, в прямом смысле, зомбируют, тренируют, чтобы они сохранялись спокойные, чистое сознание. Есть специальные капли, которые продаются, так называются капли перед экзаменом, ну, формально это такие слабенькие успокаивающие, которые успокаивают и, считается, очищают сознание. Они безвредны, это настойки на травах. Есть и то, что действительно некоторые школы начали требовать, чтобы некоторые абитуриенты, продающие ЕГЭ, проходили даже специальное медицинское освидетельствование, не используют ли они, как говорится, различные допинги перед экзаменом. Так что да, там соревновательность значительно больше, чем в России.
0: Есть ли какие-то приметы и магия перед экзаменом? Ну, вроде того, чтобы кричать в форточку «Халява, ловись!», потереть нос медной статуи, положить под пятку монетку, не убирать кровать или не мыться перед экзаменом?
5: Да, конечно, есть. Но, во-первых, есть божество, которое защищает студентов. Это мудрый генерал Гуань Юй. Кто бывал в Китае, тот наверняка видел его изображение в виде грозного генерала с алебардой, который стоит перед разными кафе и ресторанами. Вот он же и защищает студентов от злых духов, которые могут сбить их с пути во время экзамена. То есть, например, заставить их нервничать или забыть какие-то вещи. Поэтому надо обязательно поставить благовоние перед Гуань Юем. Ну, а заодно, например, себе где-то либо в карман, либо действительно в подпятку положить небольшой талисманчик с Гуань Юем. Обычно это маленькая позолоченная пластинка с его изображением. Многие считают, что это помогает.
0: Спасибо. С нами был директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Ну, а мы прервемся на музыку и предлагаю вспомнить дорожку из фильма, который уже сегодня упоминался. Помните, преподаватель Лопух и аппаратура при нем. В политехническом институте идет экзаменационная сессия. Оставив подготовку к экзамену на самый последний момент, Шурик лихорадочно ищет конспекты, но их уже разобрали другие студенты. Идя из библиотеки, он случайно видит тетрадь с нужными конспектами лекций в руках незнакомой студентки. На автопилоте, следуя за ней повсюду, даже к ней домой, он эти конспекты читает. Молодым людям не до того, чтобы обратить внимание друг на друга и вообще на что-либо вокруг. Предлагаю сейчас послушать композицию «Экзамены», которую, как и всю музыку для «Операции И», написал легендарный композитор Александр Зацепин.

0: Вы слушаете Максимову.
1: Ну и было бы странным, если бы в программе про ЕГЭ, кибершпаргалки и списывание мы бы не пригласили к разговору действующих учителей. Этим в оставшееся время предлагаю заняться. С нами директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Хвостов. Константин Эдуардович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Современные электронные шпаргалки и шпаргалки классические, бумажные, это одного поля ягоды или это разные виды зла? Или вообще это не зло? И, может быть, в них есть польза? Некоторые педагоги считают, что пока учащиеся их напишут, уже выучат 50% материала.
2: Ну, наверное, это имеет место быть. И действительно, бумажные шпаргалки все-таки это про зрительную память, механическую память и в любом случае информацию, которая остается у ребенка. Поэтому шпаргалки бумажные, наверное, при подготовке хороши, при использовании категорически не рекомендованы, даже запрещены. А уж шпаргалки электронные не несут никакой пользы ни с точки зрения подготовки ребенка, но уж использование электронных шпаргалок, как и бумажных шпаргалок, все равно ведет к обнулению результатов и переносу пути к мечте на один год.
1: Педагоги в советских школах часто прикрывали выпускников, поворачивали спиной, отпускали в туалет, делали вид, что не замечают, что они списывают. Ваше отношение к подобной исторической гуманности?
2: Ну, историческая гуманность, о которой мы с вами говорим, еще, я напомню, были перекусы во время длительных экзаменов по русскому языку. Сочинение мы писали 6 часов, математику писали 4 часа. И родители, заходя в аудиторию, организовывая нам эти перекусы, собственно, с нижайшего позволения комиссии, могли передать нам какую-то умную мысль или какую-то цитату, которую мы использовали. Но мы говорим с вами о выпускных экзаменах аналоговой советской школы.
1: Получается, что у родителей сегодняшних выпускников было много вариантов для списывания, а вот у их потомков их вообще нет. Так где тогда высший уровень знаний, учитывая, что советскую школу и советские знания у нас любят хвалить?
2: Все так и есть, все строже и сложнее, потому что родители нынешних выпускников писали выпускные экзамены, это было все абсолютно понятно. Была простая контрольная работа по математике, это было сочинение, которое миллион раз списано, переписано, и все прекрасно знали практически наизусть. Поэтому, по большому счету, ничего сверхъестественного в выпускном экзамене из школы не было во времена школьных лет наших уважаемых родителей. Однако я напомню родителям о том, что вступительные испытания в очной форме в высшие учебные заведения — это уже было из ряда вон испытание, потому что, по большому счету, ты должен был не только продемонстрировать свои знания, но и убедить комиссию, которая состояла сплошь из неизвестных тебе людей, в том, что ты достоин делать следующий шаг в высшее советское образование. Сейчас ситуация другая. Сейчас единый государственный экзамен – это очень сложная процедура, особенно если мы говорим о профильном экзамене по математике или экзамене по химии. Невозможно стать врачом, не зная химии и биологии. Соответственно, экзамены, которые касаются будущих врачей, это, безусловно, очень сложный процесс. А грамотность, которая проверяется единым государственным экзаменом по русскому языку, позволяет нам все-таки избегать тех казусов врачебных почерков, с которыми мы до сих пор сталкиваемся и не всегда можем разобрать то, что нам пишут в рецептах.
1: Еще вопрос про социальную справедливость. Справедливо ли, что в мегаполисах контроль строже и даже процветает поэтому ЕГЭ туризм в глубинку?
2: Да, он есть, и с этим активно все борются, ровно потому, что все-таки нельзя ущемлять интересы главной ценности Российской Федерации, наших детей, в зависимости от региона. Если мы говорим о процедуре государственной итоговой аттестации, то она должна быть абсолютно прозрачна и одинаково понятна всем участникам образовательного процесса вне зависимости от места ее проведения. И Рособорнадзор очень активно формирует это единое образовательное пространство ровно для того, чтобы не были ущемлены права наших детей. Ну а Следственный комитет, спасибо Александру Ивановичу Бастрыкину, очень четко реагирует на любые попытки взрослых помешать детям реализовать свою мечту, делать осознанный шаг в свою взрослую профессиональную жизнь.
1: На чем сегодня попадаются и как педагоги вычисляют тех, кто жульничает? Есть ли какие-то особые приметы?
2: Ну, слушайте, элементарные примеры. Пытаются принести мобильные телефоны, например, под стельками уличной обуви, например, да. Ну, вот опять же, мы же понимаем, что и рамки металлоискателя несовершенные, да и ручной осмотр можно, собственно, обойти, если очень уж этого захотеть. Но ты ничего не сможешь сделать ровно в тот момент, когда ты попытаешься воспользоваться, идет постоянная видеофиксация частоты этого процесса. И в любом случае, любая попытка отвлечься на какой-то посторонний предмет, будь то пронесенный мобильный телефон, будь то какой-то другой гаджет или элементарная шпаргалка, ну, не останется незамеченной, ровно потому, что все пункты приема экзамена проходят соответствующее лицензирование, и каждый организатор очень четко проинструктирован, что и как делать в той или иной форс-мажорной ситуации. Никто не будет травмировать, безусловно, ни психику, ни здоровье ребенка, но здесь очень важно понять. Мы все создаем условия для абсолютно равного проявления той готовности, с которой выпускники пришли на государственную итоговую аттестацию. И здесь важно, чтобы все были на равных, без каких-то дополнительных допингов или, упаси Господь, каких-то технических средств, которые используются в нарушении правил государственной итоговой аттестации.
1: Спасибо. С нами был директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Костов. Думаю, что за свою профессиональную жизнь он узнал немало хитроумных способов списывать, а некоторые его коллеги даже трансформировали это в коллекции.
3: В Нюрнберге при местном университете действует музей шпаргалок, где собрана огромная их коллекция во всем многообразии. От самых примитивных, так называемых бомб, листов с заранее написанными на них ответами, классических гармошек и до современных высокотехнологичных электронных устройств. А самый старый экземпляр коллекции датирован 1927 годом. В экспозиции представлено около 6000 шпаргалок, среди которых есть написанные невидимыми чернилами, спрятанные на бутылках с водой и даже уникальные часы 1956 года со встроенным рулоном с текстом и механизмом перемотки, который создал 16-летний ученик. Среди оригинальных решений со шпаргалками выделяются также варианты с лейкопластырем, когда гармошка с формулами и датами прячется под подушечку и позволяет приклеить ее под парту, а также информация, выдавленная на прозрачной обложке тетради, которая видна только под определенным углом. Небольшой справочный объем наиболее хитроумные учащиеся также умудряются размещать на корпусе шариковой ручки или на небольшом листке бумаги, спрятанном внутри нее.
0: В эфире Ольга Максимова.
1: Повторюсь, если еще не так давно преподаватели были за шпаргалки, поскольку это был способ хоть как-то погрузиться в материал, то современные технологии сводят данные смыслы на нет. Готовые шпаргалки можно скачать из интернета и распечатать мельчайшим шрифтом, насколько позволяет острота зрения. Более того, есть множество сайтов, которые предлагают шпаргалки под ключ по любому предмету. Их даже заламинируют. Когда в этой программе заходит речь о школе, в звездном финале часто появляется человек, в котором гармонично сосуществуют популярный рок-музыкант и хороший школьный учитель. Сегодняшний день не станет исключением. С нами Дмитрий Ноздрин, лидер группы «Куба», преподаватель информатики в столичной школе. Дима, здравствуй.
4: Оля, привет. Рад тебя слышать.
1: Глушилки в школе перед ЕГЭ. Ты, как учитель, как к этому относишься?
4: Я считаю, отличная идея. Это правильно, это будет честно, это будет хорошо. Я поддерживаю эту инициативу.
1: А сам ты списывал, пользовался шпаргалками? Некоторые преподы считают, что в них есть польза. Есть или нет?
4: Ну, честно говоря, в школе я шпаргалками не пользовался. Ну, я хорошо учился, много читал, решал задачи. Ну, не было смысла. Я все знал, я отличный медалист и так далее. А в институте вот я не то чтобы пользовался, ну, в 90% они оказывались не нужны. Объясню почему. Когда пишешь шпаргалки сам, то есть сам не распечатаешь лично, и получается, когда ты написал на все билеты себе шпаргалки в институте, то к концу они уже не нужны. То есть ты и так все выучил, записывая, запомнил все и подготовился к экзамену. То есть шпаргалки, когда ты их пишешь сам, они, ну, можно сказать, даже полезны.
1: Не считаешь, что есть момент несправедливости? Ведь поколение родителей, сегодняшних выпускников, Пользовалась шпаргалками, бомбами, выходила в туалет, читала там тему по билету, а сегодняшним школьникам перекрыли вообще весь кислород в этом плане.
4: Насчет школьников я согласен, абсолютно согласен. Никаких поблажек, ничего не надо. Никаких шпаргалок. Не то, чтобы кто-то пользовался там бомбами. Нет. Надо учиться самому, учиться хорошо. А то школьники современные вообще разучились это делать. Я тебе как практикующий учитель об этом скажу. То есть они все надеются как раз-таки многие на технологии, на что-то еще. Вот. А надо надеяться только на собственные мозги.
1: Спасибо. С нами был Дмитрий Ноздрин, лидер группы «Куба», преподаватель информатики в столичной школе. На прощание послушаем их песню «Виртуальные танки». А на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. На Украине стали открыто говорить об импичменте Зеленского и о новых заградительных пошлинах, направленных против Евросоюза, объявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы России с 25 апреля по 1 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли массированные 5 групповых ударов. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Кроме того, были поражены места сборки, хранения и запуска ударных беспилотников. Российские войска в течение недели освободили населенные пункты Ильичевка, Ильиновка, Новодмитровка, Новоалександровка в ДНР, Бочково, Поколянная и Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области. На Украине стали открыто говорить об импичменте Зеленского. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, комментируя новые фрагменты пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, друга и кошелька Зеленского. Мендель заявила, что Зеленский выстроил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения превратились в банкоматы его друзей. По ее словам, правительством Украины руководят друзья Зеленского, которые при этом становятся невероятно богатыми. Мендель пояснила, что согласно новой информации, друзья Зеленского использовали связи, чтобы поставить своих людей в наблюдательные советы государственных учреждений. О новых заградительных пошлинах, направленных против Евросоюза, объявил Дональд Трамп. Уже с 4 мая тарифы на импорт легковых автомобилей и грузовиков из ЕС составят 25%. Президент США потребовал, чтобы европейские концерны перенесли свои заводы на американскую землю. Также Трамп пригрозил вернуть на родину почти 57 тысяч своих солдат, несущих службу на базах Пентагона в Европе. Об экономических ультиматумах с политическим подтекстом из Нью-Йорка корреспондент Вестей Валентин Богданов.
2: Выходить из НАТО можно по-разному. Полностью или частично, хлопая дверью, или хлопая по носу самых разговорчивых нарушителей внутриблоковой дисциплины. Дональд Трамп пока что выбрал второй способ, пригрозив Германии и ее канцлеру сокращением американского контингента.
3: Германия, Мерц, я имею в виду, он ужасно работает. У него проблемы с миграцией, с энергетикой, у него проблемы всех видов. Большая проблема с Украиной, потому что они сами влезли в эту ситуацию. И он критиковал меня за всю историю с Ираном.
4: Вы говорили о вероятности вывода части войск из Германии. Рассмотрели бы вы аналогичный вариант для Испании и Италии?
3: Да, наверное. Почему бы и нет? Италия нам вообще никак не помогла, а Испания вела себя ужасно.
2: Союзники по альянсу, конечно, могут делать большие глаза, но ведь нельзя сказать, что их не предупреждали. Вскоре после инаугурации Трампа, тогда еще не министр войны, а министр обороны Хексит, выступая 12 февраля 2025 года в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, заявил, что суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам в первую очередь сосредотачиваться на безопасности Европы. Не она, в конце концов, создавала Североатлантический альянс, а американцы для своих целей.
5: НАТО – это не только военный, но и политический альянс. США хотят не только сильных, но и надежных союзников, которые готовы поддержать нас в случае необходимости. Сейчас есть страны в Европе, которые так не поступают.
2: Пентагону постоянно приходится держать в старом свете полноценную армию. Бесплатно такое не бывает.
6: В настоящее время на Европейском театре военных действий размещено около 80 тысяч военнослужащих США. Примерно 39 тысяч из них находятся на постоянной и ротационной основах в Германии.
2: В нынешний бюджет Пентагона требование сократить это присутствие не включено, а значит 35 миллиардов долларов, столько уходит на содержание американского контингента, будут исправно осваивать. Кормятся с этих денег и немцы. В той или иной степени они обеспечивают финансово 35 германских муниципалитетов, почуяв угрозу быть отодвинутыми от кормушки, Америке, немецкие политики занервничали.
4: Если честно, думаю, президент США действительно раздражен. Но дело в том, что войска находятся здесь не ради развлечения. Особенно Германия. Это центр глобальных операций, логистический и транспортный узел, место командования и планирования. Иногда лучше остыть и не писать сообщения в соцсетях.
2: Сегодня напишет, завтра забудет, послезавтра передумает. В таком виде по поводу последних угроз Трампа было в итоге сформулировано это коллективное евромнение. А политика утверждает, что, дескать, не только в Госдепе к повышению ставок от Трампа не готовились, но даже и в Пентагоне.
5: Это резко контрастирует с недавно завершившимся многомесячным обзором глобального военного присутствия Пентагона, который не предусматривал значительного вывода войск из Европы.
2: Но одно дело многомесячные обзоры, а другое – многомиллиардная черная украинская дыра. В конце концов, если Трамп и начнет выводить войска из Европы, то первыми отправятся домой те, кто был переброшен туда после 2022 года. Сопротивляться, естественно, станут демократы. Уже сопротивляются. Целую таблицу того, как помощь Киеву опасно сокращается, нарисовали, как на недавних слушаниях в Палате представителей.
5: Почему мы бросаем Украину на произвол судьбы? Это прекрасная таблица. Именно этого мы и хотим. Чтобы Европа брала на себя больше ответственности, финансировала и несла основное бремя. Это богатые страны с экономикой в 20 триллионов долларов. Если это настолько важно для Европы, а я понимаю, почему это важно, тогда европейские страны должны сами за это платить.
2: Ну а следующая таблица, если оппоненты, конечно, решатся рисовать дальше, по мысли Хексита будет еще краше. В проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год, который представил Пентагон, из полутора триллионов долларов на Украину отведено ноль ассигнований. Что же до вывода войск, то Трампу, если он действительно настроен на это, придется поторопиться. Промежуточные выборы наверняка изменят состав Конгресса, а там уже и демократы опять начнут виснуть у Трампа на руках. Главе Белого дома наверняка припомнят вывод американских морпехов с Окинавы, который растянулся на 13 лет и обошелся американскому бюджету в 6 миллиардов долларов. И это при том, что еще и часть расходов покрыли благодарные японцы. Валентин Богданов, «Вести» из Нью-Йорка.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
7: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов победили «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ 2-1 благодаря голам Констанции Печенина. У красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей, подняться на 10-е место. По ходу матча полузащитник самарского клуба Эльзат Ахметов получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Акбарс в шаге от финала Кубка Гагарина. Казанцы уверенно обыграли «Металлург» в четвертом матче полуфинальной серии 4-1. Шайбы Барабанова, Денисенко, Тодда и Яшкина принесли команде третью победу. Теперь счет в серии 3-1 в пользу подопечных Анвара Гетьетулина, и судьба путевки финала в этой паре может решиться уже в это воскресенье в Магнитогорске. Российские дзюдоисты продолжают триумфальное шествие на турнире «Большого шлема» в Душанбе. Вслед за золотом Аюба Блиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина. В финале категории до 57 килограммов она одолела соперницу из Монголии. Копилку сборной пополнили и бронзовые медали Наталья Ёлкина, Германа Кобица и Яга Буладзе. Напомню, что наши атлеты выступают под национальным флагом. Прекрасное выступление российских гимнасток на Кубке Европы в Баку. Арина Ковшова завоевала золото в упражнениях с мячом, опередив титулованную итальянку Софию Рафаэли. Бронза в этой дисциплине также у нашей спортсменки Марии Борисовой. Кроме того, в копилке Ковшовой серебро за упражнение с обручем. Состав баскетбольной единой лиги ВТБ в следующем сезоне может измениться. Заявки на участие подали «Динамо» из Владивостока и казахстанская «Астана», которая готова вернуться в турнир после пропуска сезона. Почти все действующие клубы также подтвердили участие, кроме «Самары». Судьба этой команды остается под вопросом из-за угрозы банкротства. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: О прогнозе на 2 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 8, пройдут дожди, в Магадане около нуля без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 7 градусов, местами пройдут сильные дожди. В Петербурге в субботу без осадков, днем будет плюс 19 градусов, в Москве также без осадков, днем около 15 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 4 градуса, давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция. С территории Пруссии была исторически связана германская военная экспансия в Центральной и Восточной Европе. На заре 1945 года в Восточной Пруссии сконцентрировалась одна из крупнейших группировок войск Рейха, включавшая группы армии «Север», «Центр» и «Висла». Всего силы противника насчитывали 580 тысяч солдат вермахта и СС, 200 тысяч фолькштурмистов, 8 тысяч орудий, 1000 танков и более 550 самолетов. С этими силами, опиравшимися на череду укрепленных районов на Земландском полуострове, в Кёнигсберге, Померании, нацисты надеялись удержать фронт и продолжить войну, даже если Берлин падет. Осознавая неминуемые риски и потери, советское верховное командование вынуждено было провести тяжелейшую операцию против самой опасной и великолепно укрепленной группировки немецко-фашистских войск. Группировки, благодаря которой могла выстоять существенная часть Рейха. Боевые действия должны были развернуться на всей протяженности, от Немана на востоке до Вислы на западе. День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция.
1: Радио России. Медицина.
2: Посоветуйте доктор.
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
4: Друзья, приветствую. Это Ольга Копылова. В вопросах питания нет мелочей. Важно все. Важна сочетаемость продуктов. Важно время года, когда ты продукт употребляешь. Важно состояние тела и духа на момент трапезы. Чем глубже мы познаем природу, тем очевиднее истина. Продукты питания больше, чем еда. Природа уже создала средства для поддержания здоровья. Просто включите их в свой рацион и составьте его правильно. Так считает гость нашей сегодняшней программы, гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге Артур Степанович Бернацкий. Прямо сейчас мы будем учиться составлять весеннее меню так, чтобы оно помогло избежать сезонных рви и обострения хронических заболеваний, которые, как правило, случаются именно в межсезонье. Артур Степанович, приветствую вас.
5: Здравствуйте, Ольга Сергеевна.
4: Я вот с чего начну. Каждый год у нас несколько постов религиозных мы соблюдаем. Как правило, говорят о духовной основе поста. Но я бы, вот знаете, я бы вообще не хотела делить духовное и телесное. Почему-то всегда это разделяют. Но на самом деле, что такое духовное без тела? Тело и душа неразрывны в человеческой сущности. Вот как бы ни говорили, пока мы здесь, да, пока мы живем, это одно целое. И мы прекрасно знаем, что если что-то не так с телом, то и дух страдает, и наоборот, если дух страдает, и с телом проблемы. То есть это, конечно, поделить сложно. Поэтому, когда мы говорим о том, что пост – это испытание духовное, прежде всего, да, то я считаю, что и телесное в том числе, потому что одно от другого неотделимо. Так вот, пост, два больших поста наши, приходятся на межсезонье. Это что, случайность? Или, как вы думаете, это имеет какие-то основания?
5: Да, воздействуем однозначно. Причем как и душа на тело воздействует, так и тело на душу воздействует. И действительно, если мы смотрим такие глобальные христианские три поста, это первый пост великий, он приходится на переходный период зимы на весну. Второй пост – это переход с лета на осень, Успенский пост. И третий пост – это рождественский с переходом с осени на зиму. И действительно выбраны такие, скажем, периоды, особо влияющие на человека. И действительно самый, наверное, влияющий период – это с переходом из зимы в весну. Почему? Потому что зима – это время очень сильных энергозатрат. изменение полностью рациона человека по сравнению с осенью и летом, накопительный процесс избыточных калорий, которые человек употребляет зимой, потому что нужно согреваться, нужно обогревать себя. И, естественно, с этим большим багажом человек входит в состояние весны. А что такое весна? Весна – это резкое изменение температурных рамок, изменение атмосферного давления, причем происходит это моментально, вот, и вся эта масса влияет на человека. И, естественно, учитывая, что человек за зиму набрал определенное количество избыточных там, жировых клеток, избыточных накопительных токсинов, грубо говоря. Не люблю это слово «зашлакованность», но тем не менее его можно употребить. То есть избыточные различные метаболиты, которые обычно формируются и откладываются в печени, в мышцах. И естественно, чтобы войти в этот непростой период весенний, человеку необходимо, по сути, разгрузиться, сделать такой разгрузочный вариант диеты, который прекрасно дает пост. Однозначно, если мы берем различные религии, даже вот ислам и разделение христианства, то мы видим, что практически все посты, они приходятся на весну. Мы освобождаем свой организм от тех продуктов, которые имеют большие энергозатраты для переваривания, ну, например, мясную там, пищу, более жирную пищу. А тут еще необходимы энергозатраты, которые идут на подавление различных аллергенных факторов, потому что весна и пыль, и вирусы, и бактерии начинают все активно подниматься, человек это вдыхает в себя. Естественно, что большая идет атака внешней токсичности и тем самым создавая слой большой нагрузки на иммунную систему человека, на систему детоксикации человека, да, то есть в том числе и функцию печени, однозначно. И если мы еще дополнительно нагружаем организм теми продуктами, которые нужно сложно усваивать, то, конечно, мы вводим организм в состояние такого отрицательного баланса и, по сути, дистресса. Поэтому, когда идет разгрузка, именно пищевая разгрузка человека в этот период времени, то, конечно, мы освобождаем эти системы от тех первоначальных задач, которые происходят в весеннее время.
4: Кстати, очень интересное замечание. Очень часто у людей проблемы с желудком, хронические, там, гастрит, что-то в этом роде, да, они возникают тоже вот в межсезонье.
5: Абсолютно верно.
4: Да, и получается очень интересно, если ты сам не принял меры заранее, то тебя заставит организм их принять. Да. Потому что если начинается гастрит, ты все равно переходишь на кашу на воде.
5: Конечно, на диету, естественно.
4: Да, и это единственное спасение, вот, чтобы как-то из этого выскочить. Лекарства одни, их, конечно, недостаточно. То есть, либо ты сам, либо тебя заставит жизнь это сделать.
5: Абсолютно верно, абсолютно верно. Причем я вот перед передачей читал разные статьи, которые проводились у пациентов для оценки эндокринного фона, и оказалось, что в первой декаде апреля у человека, ну, в среднем, это по европейской полосе, увеличивается в полтора, а то и даже два раза уровень гормонов, такие как дофамин, серотонин, то есть те гормоны, которые освобождаются от плена мелатонина, потому что он вырабатывается активно в темное время суток, света становится больше. И это очень сильно, вот световой день очень сильно влияет на человека, изменение его гормонального фона, и тем самым это триггерит, то есть запускает механизм провоспалительных акцентов, да, в организме человека, те, которые, по сути, провоцируют хронические проблемы. Почему и весна, и осень, по сути, это время, когда идет обострение именно хронических заболеваний, потому что триггером являются действительно вот эти провоспалительные различные метаболиты, который вырабатывает организм в большом количестве.
4: Слушайте, это очень интересно, вы сейчас вот это сказали, потому что я сразу подумала, что, наверное, вот этим светом, даже просто управлением, освещенностью можно воздействовать профилактически на очень многие заболевания, чтобы не было каких-то обострений. То есть мягко, выходя, например, из зимы в лето, мягко, с помощью коррекции светового какого-то своего окружения. Угу. Наверное, это прям целая наука, действительно. Можно избежать вот этих обострений. Смотрите, как интересно.
5: Да, да, абсолютно верно. И, в принципе, те пациенты, которые наблюдаются давно у меня, мы даже понимаем, какие периоды они входят, по сути, в обострение, и предупреждаем. Но предупреждением является, опять же, рацион человека. И вот эти разгрузочные варианты, которые мы устраиваем для того, чтобы плавно войти в этот период непростой. И, как правило, действительно, это приходится на, вот, начиная с начала марта и заканчивая конца апреля, начало мая. Вот этот период, он самый такой сложный действительно для человека, куда и попадает это постное время. Поэтому я считаю, что очень все непросто, и действительно, это важная составляющая для человека, и абсолютно здраво здесь все устроено.
4: Мы сейчас все-таки возвращаемся к питанию. Вот скажите, переход от лета к зиме и от зимы к лету, метаболизм-то по-разному меняется, то есть в противоположные стороны, я бы так сказала. Соответственно, мы питание должны, наверное, разное подбирать. Хотя пост, да, если говорить о постах, они, в общем-то, практически одинаковые требования и там, и там.
5: Следует заметить, что они немножко отличаются все-таки, потому что самый строгий пост – это вот великий. А если мы говорим о том же рождественском посте, да, то есть там разрешается тот же белок, например, рыба, морепродукты, они разрешаются, и разрешается сыр, молочный продукт, там исключаются только мясные в основном продукты, там алкоголь и такие сложные моменты, но рождественский пост разрешается именно белковая составляющая. А, например, успенский пост

0: как правило, всегда холодные. Причем там резкий перепад из тепла в холодное время, конечно, это большая идет нагрузка на иммунную систему, и очень много обострений в этот период времени колоссальный. Даже больше, чем в октябре, могу заметить, по нагрузке лечебной. Соответственно, это тоже достаточно здраво и переходом таким разгрузочным вариантом конца лета. Метаболизм при переходе с лета на зиму, да, в холодное время года, происходит в следующие моменты. Первое – это определенные затраты, которые организм мобилизует, и все ресурсы, которые человек накопил за лето, растраты на, опять же, энергопотребление, потому что приходится уже мерзнуть. И естественно, что реакция той же иммунной системы, реакция эндокринной системы, она участвует в выработке активных веществ, в том числе кортизола, да, потому что это такие негативные воздействия на человека. Человек грелся, тут раз резкое похолодание. Поэтому чаще всего вырабатываются гормоны стресса, которые усиливают активность распада глюкозы, да, в мышцах, усиливают распад АТФ, гормон, точнее, энергетического, скажем, составляющей функции печени, например. Учащается сердцебиение, это не замечает человек, на самом деле это происходит. Меняется артериальное давление,
1: Повышается.
0: повышается, да, артериальное давление, но благодаря тому, что лето дает возможность накопить определенный багаж, скажем, витаминов, микроэлементов и различных полезных веществ, соответственно, организму легче переходить в это состояние, имея такой определенный запас прочности. Поэтому и требования, они здесь тоже попроще и легче переходить в этот период времени.
1: Какие конкретно? Вот мы переходим из лета в зиму. Куда, в какую сторону у нас должно меняться питание из перехода в лето в зиму?
0: Конечно. Из перехода из лета в зиму, значит, мы увеличиваем колораж пищи, прежде всего, за счет жирных, допустим, сортов рыбы, например, включаем более калорийные продукты, связанные, допустим, с более там, жирными сортами мяса. Но при этом количество овощей, бахчевых и тех сезонных еще, опять же, овощей и фруктов, которые идут в сентябре, в октябре, даже и в ноябре, да, учитывая то, что там начинается сезон там хурмы и других фруктов, которые еще имеют сезонность конкретно, в отличие от зимы. Это все, скажем, идет плюсом. Если даже заметить по природе, мы понимаем, что ближе к зиме вот эта сезонность конкретных фруктов, она имеет большее количество фруктозы, например, да, то есть, допустим, если мы берем хурму и берем яблоко, да, летнее, оно совсем будет отличаться по содержанию той же фруктозы. Фруктоза – это глюкоза, которая позволяет быстро восполнить энергетические затраты человека.
1: Виноград. Виноград очень хорошо идет, где-то осенью начинается.
0: Да, вот верно, абсолютно верно.
1: А летом он совершенно его не хочется.
0: Абсолютно, его и не хочется, он и не нужен, и все там по-другому. Ну да, и поэтому, если даже посмотреть по природе, как сезонность меняется фруктов, какие идут в начале, ведь вот даже возьмите вот май, да, клубника, там, июнь, это черешня, то есть все такие низкофруктозные, по сути, малокалорийные овощи, много зелени, да, та, которая начинает активно появляться. И это очень правильно, потому что ощелачивание организма за счет именно зелени огурцов, которые появляются уже в июне, в июле сезонных, это позволяет, скажем так, промыть себя, если грубо говорить, уменьшить активность вот этих белковых оснований, мочевой кислоты в организме человека. Вот это не просто так. А к концу лета уже не хочется активно там огурцов потреблять и так далее, хочется таких более глюкозных, потому что действительно переход в более холодное время, это позволяет вот в межсезонье вот этого периода.
1: Точно, бананы начинаешь есть исключительно поздней осенью.
0: Да, абсолютно верно.
1: Летом их просто не покупаешь, проходишь мимо. Вот проходишь мимо.
0: Абсолютно верно.
1: Интересная, кстати, еще штука – это вот эти апельсины. У нас сложилась традиция в семье. Вот у нас очень хорошо идут апельсины зимой, ну, понятно, новогодние апельсины. И в самое начало весны. Вот идут они. Мы гуляем, берем с собой
0: Да.
1: апельсины, так это классно. А
0: Да,
1: потом
0: да, да.
1: резко раз и все. И не хочется
0: Да,
1: апельсинов.
0: да.
1: Где-то уже в мае месяце уже все не хочется. Интересно, правда?
0: Абсолютно верно.
1: Почему?
0: А значит, здесь можно объяснить таким образом. Потому что аскорбиновая кислота и органические кислоты, которые содержатся в цитрусовых, причем там витамина С не так много в цитрусах, мы это знаем прекрасно, что больше всего витамина С – это шиповника, черная смородина и красный болгарский перец. А цитрусовых – это шестая, седьмая строчка в содержании витамина С. Но за счет вот этих органических кислот, за счет аскорбиновой кислоты, позволяет, скажем так, выровнять баланс перекисного окисления, который происходит активно, кстати говоря, весной, когда образуются различные свободные радикалы, и необходимо в этот момент повысить антиоксидантный эффект. Поэтому на самом деле хочется не только цитрусовых, еще хочется различных там масел растительных употреблять.

0: больше их там лить в салат, больше их хочется добавить в какие-то гарниры, например, тот же оливковое масло, потому что это достаточно активные антиоксиданты, которые позволяют справляться с той нагрузкой, которая происходит именно весной. Плюс цитрусы позволяют улучшить моторику кишечника, они позволяют улучшить секрецию желудочного сока, потому что это все очень взаимосвязано с активностью пищеварительной системы и с усвояемостью того же белка, например. Хочется такого толчка определенного для того, чтобы усвоить, переварить, расщепить. А для этого нужны стимуляторы, а стимуляторы цитрусовые потрясающие, они очень хорошо идут, особенно после еды, прекрасный перекус.
1: Почему так вот резко раз, и не хочется их уже в мае и дальше до Нового года практически?
0: Да, ну потому что май месяц такой. Во-первых, время тепловое уже достаточно появляются первые теплые, скажем так, условно ночи, ну, по крайней мере, плюсовая температура. И, ну, здесь несколько позиций возможно. Первое – это перенасыщение, опять же, этими же фруктами, да, потому что все-таки человек не может постоянно употреблять одно и то же, все-таки хочется какой-то переход на другое что-то, да, то, что появляется уже в мае. Во-вторых, сезонность цитрусовых, она, ну, действительно сейчас совсем уже минимальная, то есть те мандарины, апельсины, которые поступают, они уже все-таки имеют определенный срок хранения, и он не бесконечный. И качество их, допустим, в марте, и качество их в конце апреля, она совсем другая. В-третьих, здесь, возможно, включаются уже другие составляющие, например, та же клубника, которая в мае поступает, и она дает уже возможность как бы компенсировать эту составляющую. Ну, наверное, такое объяснение. Сложное, может быть, сказал, но или как-то сумбурно, но я думаю, что вот такой момент объяснения возможен.
1: Я слышала, что очень важно есть те фрукты, которые сезонные,
0: Да.
1: в принципе. Ну, то есть понятно, что у нас вообще не сезонные мандарины и апельсины в средней полосе, потому что у нас это не растет.
0: Конечно.
1: Но
0: Да.
1: они сезонные зимой, например, зимой, именно зимой на юге. Ну, например, в Средиземноморье, да, когда
0: Да,
1: созревают
0: конечно.
1: апельсины и мандарины, они созревают именно зимой, нашей зимой.
0: Да.
1: Да, и поэтому вот тогда они идут роскошно. И у нас, что самое интересное, а не только там, где они растут. Поэтому тут очень хорошо нужно думать над тем, что мы едим. Вот это сумасшедшее разнообразие всего не есть всегда хорошо.
0: Конечно, и на самом деле здесь тоже есть свое объяснение, это абсолютно я вас поддерживаю в этом вопросе сезонности, но еще необходимо человеку такие, вы знаете, ферментированные продукты, вот эти квашеные продукты, которые очень полезны, и они идут в такт вот именно с самого холодного времени года. Потому что вот этот процесс заквашивания, вот эта ферментированность предметной клетчатки, тоже квашеной капусты, позволяет, во-первых, улучшить, опять же, то, что я говорил, усвоение белка, потому что сок квашеной капусты, даже я вот в начале апреля был в Москве, с детьми там ездили на каникулы, и я увидел в магазинах, продаются в больших бутылках стеклянных сок квашеной капусты. Вот, это сейчас такой пошел активный спрос на этот продукт, который, кстати говоря, раньше в гастроэнтерологических клиниках, еще в советское время, в 80-х там годах, об этом писал вот витебский профессор, который в Оренбурге занимался вопросами, связанными с атрофическими гастритами, и он заметил такой факт интересный. Я рекомендовал своим пациентам в рационе, когда идет активный заброс желчи в желудок, так называемый рефлюкс гастриты, который сопровождается ощелачиванием состояния слизистой, уменьшением желудочной секреции и формированием атрофии. И вот таким пациентам обязательно вводилось по 3-4 столовых ложки сока квашеной капусты, потому что вот это слабокислое основание, оно позволяет лучше сокращаться клапанам желудка, кардиальному, пилорическому, да, жому, те, которые не пускают желчь в желудок, и улучшать желудочную секрецию, улучшая тем самым клетки, которые вырабатывают желудочный сок, и уменьшая воздействие, негативное воздействие желчных кислот на слизистую желудка. Вот интересный факт.
1: А почему рефлюксная болезнь желудка обостряется тоже весной, как правило? Именно весной, не осенью, весной.
0: Не осенью, весной, да. То, о чем я говорил, вот эти клапаны желудка, они имеют в своем основании барорецепторы. Эти барорецепторы у определенного процента людей, это обычно процентов 20-30 людей, они очень чувствительны к резкому изменению атмосферного давления. И получается так, что в этот период времени, да, клапаны, они очень плохо, они находятся в гипотонусе. Вот сейчас пациенты, которые у меня делают эндоскопию, я практически у всех вижу, что кардиальный жом не смыкается, пилорический жом не смыкается. Практически у многих, которые находятся в состоянии обострения, мы замечаем, что вот эта проблема, дисфункциональная проблема моторики этих клапанов, она прям весной очень активная. И тем самым дезрегулирует процесс, связанный с активностью рефлюкса. Ну и плюс активность вот этих гормонов, которые я перечислял в самом начале, да, нашей беседы, они тоже влияют зачастую немножечко даже негативно, потому что их концентрация становится больше, организм немножко не привык к этому процессу.
1: Казалось бы, серотонин, классно,
0: Да,
1: депрессия
0: да.
1: уходит, все счастливы, на солнышке греются, а у нас, видите, есть побочный эффект даже от этого.
0: Однозначно, однозначно. И когда, кстати говоря, вот если мы возвращаемся к посту, когда человек ограничивает продукты животного происхождения, у него меньше активность и вот эта пульсовая активность выработки гормонов, которые просто выносит шторм. Ведь мы же замечаем весной обострение и психогенных проблем у людей. И зачастую это связано с тем же дофамином, потому что это гормон «я хочу». И он, конечно, усиливает вот эту активность такого внутреннего стресса. Человек становится такой немножко неуправляемый, раздражительный, тревожный отчасти, потому что очень много панических атак в этот период времени у людей, которые склонны, да, к тревожным проявлениям, тревожным расстройствам. И когда человек находится в какой-то оптимальной зоне разгрузки именно пищевой, все эти гормоны, они меньше триггерят, грубо говоря, человека, и тем самым создают условия более такого спокойного состояния, хотя тоже оно имеет определенные свойства. Но, тем не менее, это будет более управляемо.
1: Вы сказали, что капустный сок хорош в начале
0: Да.
1: зимы и там осенью, в том числе и для тех, у кого рефлексная болезнь желудка. Правильно я вас поняла?
0: Да, абсолютно верно.
1: А сейчас весной не хочется совершенно его. Вот
0: Не
1: не
0: хочется,
1: хочется.
0: не хочется, да.
1: Почему? Хотя вы говорите, что рефлексная болезнь обостряется у всех.
0: На самом деле, вот это явление выработки гормонов, особенно серотонина, он очень влияет на пищевое поведение человека. Я думаю, что здесь какая-то еще есть гормональная составляющая, однозначно она есть, которая управляет желаниями человека. Это раз. Во-вторых, меняется pH и со стороны кишечника, и со стороны... Ведь мы же знаем, что pH крови очень имеет маленький баланс, и любое отклонение в разную сторону приводит к изменениям, в том числе вкусовых предпочтений.
1: Ну хорошо, весной мы облегчаем рацион. Но ведь мы же все разные. Кому-то можно заменить мясо углеводами, кому-то сами углеводы ограничивают, например, из-за диабета. И что тогда?
0: Есть группы пациентов, которым все-таки нужно делать послабление и оставлять такой легко усваиваемый белок в виде той же рыбы, морепродуктов. Это пациенты с заболеванием щитовидной железы, особенно с гипотиреозом, аутоиммунным тиреоидитом. Им нельзя вот эту белковую квоту очень резко снижать. Пациенты с сахарным диабетом, потому что все-таки послеуглеводный рацион, и для них углеводы все-таки являются немножко таким негативным явлением. Но опять же, для тех пациентов, которые имеют уже прям конкретный сахарный диабет, не инсулинорезистентность. Пациент с остеопорозом, с остеопенией, потому что все-таки кальций очень важен из позиции молочных продуктов, это должно быть в рационе. Пациенты с желчнокаменной болезнью, потому что углеводный рацион, он может спровоцировать обострение стороны камня в желчном пузыре. И дети, конечно.
1: А подагра?
0: А вот подагра, тут наоборот, будет хорошо. ВОЗ, почему? Потому что, ну, за исключением тех овощей, типа шпината, цветной капусты, которые содержат пурины, их нельзя. Но в целом для таких пациентов те же там огурцы, зелень хотя бы, которые есть, сельдерей, корень сельдерея, крупы, для них, наоборот, ощелачивание, это щелочной все-таки компонент рациона, он, наоборот, будет для них хорошо подходить. Потому что пациенты, которые держат пост у меня и которые имеют подагру, они очень себя хорошо чувствуют, они ждут этот пост просто как мало небесное. И очень себя хорошо чувствуют. Потому что обычно обострение подагры происходит именно в зимнее время, когда такая еда очень сложная, мясная и так далее.
1: А к желудку, если возвращаться.
0: А если возвращаемся к желудку, то, соответственно, как себе помочь? Первое – это выстроить четкий ритм питания, режим питания. Потому что так штормит погода, штормит климат, температура рамки. Человек должен быть стабилен в состоянии вот этого интервала в еде. Не должно быть больших перерывов в еде, не должно быть очень поздней еды, потому что рефлюкс обычно – это проблема больших перерывов и поздней еды, как правило. Вторая задача человека – убрать действительно сложные продукты, о которых мы говорили. Это мясные, жирные продукты, которые усиливают нагрузку на желудок, тем самым создавая условия длительного нахождения пищевого содержимого в нем. И третья задача человека – исключить яркие продукты, такие как кофе, большое употребление различных экстрактивных веществ, усилители вкуса, то, что явно раздражает слизистую и провоцирует это состояние в виде обострения рефлюкса.
1: А острое.
0: Ну, естественно, убираем. Но, опять же, есть понятие пикантности, есть понятие острого. Пикантность допустима, потому что она, ну, возбуждает аппетит, там, улучшает качество переваривания в том числе, особенно если есть проблемы с дискинезией желчевящих путей, потому что дискинезия, особенно гипомоторная, когда плохой отток желчи. Немножко хочется, обычно люди такие, ну, они сами желают что-то такое простимулировать в начале приема пищи или в процессе приема пищи, чтобы у них лучше усваивался этот процесс. Поэтому пикантность допустима. Что значит пикантность? Это легкая остринка, но без жжения. А вот и на острая пища, когда жгет и там нос закрываешь от этого, конечно, категорически запрещается.
1: А что касается газированных напитков, вот мне, например, женщина одна написала, что у нее вызвало обострение, она выпила газированную воду, ну, какой-то там напиток газированный, говорит, причем я, говорит, зимой пью нормально, вообще никаких проблем, а сейчас вот выпила эту газированную воду и просто очень плохо стало,
0: Да.
1: явное обострение. Почему? Весной-то?
0: Да, объясню. Объясню, потому что это опять же возвращаемся к этим клапанам, которые не очень хорошо срабатывают в тот период времени, когда они должны условно закрыться. То есть смысл в чем? Человек выпивает газированную воду, газа становится много в желудке, вырастает внутрижелудочное давление. Так как вот эта слабость клапанов пилорического, кардиального находится в такой нестабильности, то происходит пропускание. То есть для того, чтобы урегулировать давление в желудке, желудок начинает пропускать, выравнивать давление между, опять же, луковицей двенадцатиперстной кишки и желудком. И происходит массивный выброс содержимого из кишки в желудок, тем самым формируя обострение слизистой и рефлюкс как таковой.
1: То есть назад.
0: Назад, все верно, а потому что вот эта нерегулировка происходит. Соответственно, вот именно в межсезонье, что мы говорим, именно газированные напитки не рекомендуется употреблять, особенно сладкий газированный, потому что сахар, он еще сильнее провоцирует активность выхода желчи, желчеотока. Поэтому или спускаем газ, или мы просто не употребляем газированную воду.
1: Артур Степанович, ну, коли уж мы сейчас стали говорить о хронических заболеваниях, которые обостряются весной, не только желудочные, конечно, проблемы
0: Да.
1: обостряются, хотя они в первую очередь. Давайте расскажем людям с другими хроническими заболеваниями, как им предотвратить неприятные эти моменты с помощью питания.
0: Да.
1: Давайте о почечных проблемах. Почему они тоже обостряются весной?
0: Ну, чаще всего обострение происходит, на мой взгляд, в двух направлениях. Первое – это мочекаменная болезнь. И второе направление – это обострение хронических пиелонефритов и циститов. Здесь есть несколько факторов, которые влияют на процесс. Во-первых, камни в почках, они имеют разное происхождение. Да? То есть мы знаем, что есть уратные, есть оксалатные камни. И это, конечно, напрямую связано с pH мочи, которая очень зависит от рациона человека. Если говорить по-простому, то белковые продукты они окисляют, растительные продукты они ощелачивают. И здесь важен баланс между теми и другими. И зачастую так происходит, опять же, да, смена времени и смена рациона, в том числе человека, то вот это изменение pH очень может резко уйти в какую-то определенную позицию. Ну, например, захотелось человеку цитрусовых, он их ест каждый день по много раз, и это, конечно, спровоцирует ему активное образование оксалатных камней, даст обострение в виде колики и так далее. Поэтому очень важно знать, во-первых, свою проблему, связанную с тем, какое происхождение камня. Это можно сделать по микроскопии осадка. То есть сдается общий анализ мочи с микроскопией осадка и оценивается вот этот составляющий солей, там, какие они конкретно кристаллы, за счет какого компонента они состоят, и подбирать уже и рацион по этому поводу, и воду, которая тоже имеет разный pH, потому что есть питьевая вода, которая pH, допустим, 8,8, а есть pH 7,5. И это имеет большое значение, потому что, допустим, пациенты с подагрой, да, например, я всем рекомендую активную щелочную воду, где pH 8,8, 8,9. И поверьте мне, без различных аллопуринолов и аденуриков мы за какой-то период времени справляемся с тем, что действительно моча кисла постепенно, не быстро, но она постепенно-постепенно снижается.
1: А что это за вода такая с pH 8,8-8,9?
0: В разных регионах по-разному, нужно просто знать, чтобы именно вот этот pH был. Ну, например, в нашем регионе, северо-западном, это в основном корейская вода, вот есть такая вода Карелия Сияние озер, у нее pH 8,8. В аптеках продается иногда вода под названием Пролом, это сербская вода, у нее pH 8,9. Ее можно употреблять и ту, и другую.
1: А сколько? Сколько? Вот интересно.
0: Да, а вот если это подагра, то 1,5 литра в сутки, не меньше. То есть от литра до полутора, не меньше. Причем я обычно рекомендую так, пить эту воду именно как питьевую. То есть можно там чай или какой-то другой напиток, суп варить на обычной воде, а вот именно питьевой режим соблюдать за счет щелочной воды. И тогда возникает такой нормальный pH-баланс, который позволяет снизить активность вот этой мочевой кислоты в сыворотке крови. Это, в общем, будет полезно и для людей с артрозами, артритами, потому что проблема воспалительного процесса в этих зонах, она, конечно, зачастую связана в том числе с этими пуринами. Даже там может и мочевая кислота не быть избыточно повышенной, но вот эти метаболиты, они достаточно активны, и необходимо вот это ощелачивание, чтобы позволять системе очищаться быстрее от проблемы.
1: Знаете, тоже очень интересное наблюдение личное. Казалось бы, ну вот можно уже купить какие-то фрукты, сделать фруктовые соки там или морсы. Не хочется, а хочется, как ни странно, весной компоты из сухофруктов. Вот мне, может быть, я
0: Да.
1: ошибаюсь, но вот прям вот именно такого, казалось бы, из старых этих сухофруктов,
0: Абсолютно
1: прошлогодних,
0: верно.
1: почему?
0: Потому что компоты сухофруктов, во-первых, они используются сейчас часто в диетах, например, в диетах, связанных с, кстати говоря, и с заболеванием почек. Компоты сухофруктов, они, кстати говоря, тоже обладают щелочным компонентом, если нащелачивают состояние организма, абсолютно верно. Плюс они содержат калий, магний, то есть микроэлементы, которые очень важны для сердечно-сосудистой деятельности, да, сокращения мышц, сосудистой стенки, потому что вот эта нагрузка атмосферного давления, температурной разной, да, вот их перепадов резких, весной, ведь, видите, какая нагрузка на эластичность сосудов происходит, и это необходимость аскорбиновой кислоты, калия, магния и кальция. Вот это все вместе, конечно, идет потребность определенная. Ну и отсутствие нормальных фруктов, соответственно, в этот период времени сложный.
1: Все равно витаминов в них еще нет.
0: Да, все равно их нет, да, поэтому действительно вот эти узвары и компоты из сухофруктов, они очень полезны в этот период времени.
1: Хорошо. Уделим внимание людям, у кого проблемы с сердцем и сосудами.
0: Да.
1: У них тоже случаются обострения. Причем непонятно даже, понимаете, даже заболевание это может такого, знаете, диагноза не быть конкретного. Нет.
0: Да.
1: Но у человека, тем более, скажем, 60 плюс, у него начинается, то голова закружилась, он гуляет, то вдруг слабость на него накатила. Не обязательно это диагноз.
0: Да.
1: Такого нет даже зимой. Даже зимой ты более стабилен, чем в это время. Почему происходит вот это? Явно же какие-то спазмы. Что это такое? И как питанием корректировать?
0: Однозначно весной я бы назвал так, что это функциональные спазмы, функциональные расстройства тех же сосудов, которые реагируют на изменения, опять же, окружающей среды, потому что то, что мы вначале говорили, атмосферное давление, температурные рамки, влажность, это очень изменчиво в период весны. И у пожилых людей, так как эластичность сосудистой стенки снижена вследствие атеросклеротических процессов, соответственно, возможности адаптации к этим явлениям очень сложные. И, естественно, я даже замечаю, да, по количеству звуков скорой помощи на улице, в городе, в период, как сейчас, очень часто. Значительно чаще, чем, я уже не говорю про лето, и даже чаще, чем зимой. Поэтому, соответственно, факторы, да, окружающей среды, плюс гиповитаминоз, потому что пожилые люди, к сожалению, не все следят за процессом, связанным с витаминизацией, и зачастую это углеводы, и отсутствие фруктов и овощей, на самом деле. И это влияет на систему, связанную с реакцией сосудистой стенки, в том числе и сердечной деятельностью. Почему многие кардиологи профилактику проводят весной, да, тот же панангин используют и так далее, для того, чтобы насытить организм вот хотя бы вот этим дефицитом.
1: Панангин, калий, магний.
0: Калий, магний, абсолютно верно. Да, все верно. Аспаркам, да, самый старый, тот, который использует рибоксин, да, метаболический препарат для улучшения сократимости миокарда и так далее. Возвращаемся к нашим сухофруктам, где калия, магния очень много, да, то есть и компоты сухофруктов каждый день по одному стакану и два стакана в дневное время, опять же, не вечером, желательно все-таки лучше днем, употреблять их для того, чтобы компенсировать раз.
1: Недостаток.
0: Недостаток, да, калия, магния.
2: Радио России.
3: Посоветуйте, доктор.
2: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
1: У нас в гостях гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге Артур Степанович Бернацкий.
0: Витамины группы В очень важны в этот период времени. Витамины группы В это отруби клетчатка, это цельнозерновой хлеб, то есть то, что содержит именно оболочка зерна, да, не само зерно, а оболочка зерна. Поэтому обычно я рекомендую пациентам, у которых возникают тоже проблемы и обострение со стороны дивертикулитов, да, или тех же запоров, активно использовать весную клетчатку, потому что, к сожалению, мы все равно ограничены, да, в рационе, нет тех же сезонных овощей, поэтому это будет такая компенсация, в том числе и по витамину группа В. Бананы, к сожалению, больше других вариантов нет, ну и то, что мы сказали, сухофрукты. Ну, в принципе, и все. Ну и аскорбиновая кислота, конечно. Но аскорбиновая кислота, опять же, ее можно взять только или какой-то сушеный шиповник, да, заваривать его. А вот, кстати говоря, зеленый чай. Зеленый чай очень хорошее подспорье для того, чтобы компенсировать нехватки органических кислот, потому что в зеленом чае очень много аскорбиновой кислоты и рутина. Рутин и аскорбиновая кислота, она в первую очередь улучшает образование коллагена, а это для суставов сразу, да, идет подспорьем, ревматоидные артриты, артрозы и тому подобное.
1: И капилляры.
0: И капилляры, абсолютно верно, да-да-да, улучшение микроциркуляции именно мелких сосудов, коллатералей и укрепление сосудистой стенки. Поэтому, вот, кстати говоря, хотел сказать про зеленый чай. Зеленый чай – это очень хорошее подспорье. Я лично, причем весной хочется очень много его пить. Я лично выпиваю по 2-3 чашки хорошего зеленого чая. Это очень бодрит, очень дает тонус. И я сам по себе вегетатик, пациент с лобильной вегетативной нервной системой. И мне он очень помогает именно держать такое стабильное артериальное давление, чтобы при больших нагрузках рабочих, да, держать такой контроль определенный. Реально помогает. Ну и плюс профилактика по различным вирусам, бактериям, потому что аскорбиновая кислота, сами знаете, она улучшает неспецифический иммунный ответ по отношению к бактериям и вирусам.
1: Хочу остановиться на аллергии. Как мы с помощью питания, мы сегодня о питании говорим, можем хоть как-то себе помочь? Вот мы сейчас об аллергии.
0: Да, во-первых, необходимо уменьшить те продукты, которые усиливают аллергизацию организма. Причем это может быть не просто продукт, который человек знает, значит, что у него аллергия возникает, да, это и так понятно, а именно на как бы стимуляторы активности аллергии. Например, это сахар, банальный сахар, то есть мы должны уменьшать количество легко усвояемых углеводов, то есть кондитерские изделия, да, изделия из белой пшеничной муки. Почему? Потому что и белая пшеничная мука, клейковина, и глюкоза в избыточном количестве, они являются кофакторами, такими триггерами, можно сказать, запуска активности провоспалительных и проаллергических реакций. Тот же гистамин, да, он очень активен, когда очень избыточная глюкоза.
1: Бензин такой, бензинчик, который подливаем в костер.
0: Да, подливает, да, масло в огонь, так скажем. И плюс натрий, избыточное количество натрия, ну, это вот то, что мы говорили, тоже усиливает проблему, связанную с отечностью ткани, да, то есть когда не успевает этот лимфоток прокрутить, не успевает выйти жидкость из тканей, она там находится длительное время, тем самым создавая условия для концентрации вот этого гистамина и вот этих веществ, вазопрессинов, гистаминов и так далее, которые формируют аллергическую реакцию, в том числе и на коже и так далее. Поэтому, прежде всего, это уменьшение активности в рационе легко усвояемых углеводов, белой пшеничной муки, клейковины и натрия. Понятно, что, опять же, про щелочную компоненту обязательно нужно это учесть, потому что щелочная вода и то, что мы говорили уже сегодня,
1: При аллергии тоже.
0: при них тоже абсолютно верно. Все мы знаем, что после заболевания кого-нибудь, там ОРЗ, ОРВИ, да, и после высокой температуры у человека идет активное закисление организма. И вот это ощелачивание позволяет ситуацию выровнять и улучшить, уменьшить, по крайней мере, аллергичность каких-то компонентов.
1: Еще много писем, вопросов приходит от людей, у которых проблемы с кишечником. Мы про желудочно-кишечный говорим, но в основном про желудок говорили. А некоторые люди страдают от обострений вот, кишечных заболеваний тоже в весеннее время. Например, жидкие вдруг становятся у людей стул, хотя они не отравлялись, у них нет никаких кишечных инфекций. Именно в это время вот там полная разбалансировка. Что это такое происходит, да, и как мы можем здесь пригасить эти все неприятные вещи?
0: Все верно, да, спасибо за вопрос как раз в тему. Это уже речь о микробиоте кишечника. Потому что не только иммунная система испытывает нагрузку в весеннее время, но, конечно же, и сам кишечник, а точнее его микробиота. Причем микробиота как тонкой кишки, так и толстой кишки. И в этот период происходит резкое изменение качества микробиоты, и тем самым создавая условия для активности патогенной флоры. А если у человека избыток там, глюкозы, да, избыток вот этой пшеничной муки, которая кормит эту патогенную флору, это кормовая, это база основная микробиоты патогенной, это усиливает бродильность реакции в кишечнике, а любое брожение это формирует нестабильность стула и нестабильность моторики, потому что раздражающий компонент, вещества, которые раздражают слизистую, они усиливают моторику и тем самым создавая условия для диареи. И действительно, вы правильно заметили, что сейчас очень много обращается пациентов с такой вот функциональной диареей, которая действительно к маю, к июню уже практически самостоятельно проходит. Поэтому в этот период времени обычно мы профилактируем теми же пробиотиками, определенные как дополнение к улучшению качества этой составляющей в кишечнике. И уменьшение тех продуктов, которые мы сегодня обговаривали, да, то есть
1: которые вызывают брожение.
0: которые за брожение, абсолютно верно, да, и уменьшая проявление вот этих реакций.
1: Что употреблять в пищу людям с такими проблемами преимущественно в это время года?
0: Преимущественно. Да, ну здесь, конечно, наверное, лучше оставить белок таким пациентам с диареей. Конечно же, однозначно белок нужен, потому что он закрепляет стул, он уменьшает бродильные реакции, а краски углеводную квоту мы уменьшаем. Соответственно, мы убираем весь практически хлеб, за исключением, возможно, оставить бездрожжевые какие-то хлебцы, те, которые не вызывают брожения. Мы исключаем рафинированный сахар как таковой в любом виде, в чай, неважно куда добавляя. Корректируем кисломолочные продукты, потому что некоторые кисломолочные продукты могут провоцировать это брожение, например, тот же кефир или простокваша, потому что это более кислые продукты, и закваски очень разные используются в изготовлении кисломолочных продуктов, и есть закваски достаточно кислые, и они могут спровоцировать еще больше ухудшения. Соответственно, мы оставляем тот же творог, оставляем сыр, сливочное масло, сметану, то есть те кисломолочные продукты, которые не имеют кислого основания. А вот такие, как простокваша, допустим, кефир и ряженку, мы временно ограничиваем таким пациентам до стабилизации процессов. И понятно, что грубую сырую клетчатку мы исключаем, потому что она усиливает моторику, она не нужно усиливать, соответственно, только термически обработанные овощи. И опять же, узвар тот же, компот из сухофруктов, это позволяет уменьшать активные гниения и брожения. Вот. Именно сухофрукты, потому что вот эти как бы органические кислоты, они подавляют бродильную реакцию.
1: Очень интересно, большое спасибо. Но давайте теперь все-таки, завершая наш эфир, вернемся к тому, с чего мы начали.
0: Что получает человек, да, когда он вышел из поста, и какие положительные эффекты он видит? Ну, во-первых, это изменение веса, то есть уходит избыточная как бы жировая клетчатка, уменьшается вес у многих. Соответственно, улучшаются некоторые позиции, которые мы говорили, связанные с мочевой кислотой, например, да, действительно уменьшается. Уменьшается проявление аллергии и токсичности в виде на коже, псориаз, атопические дерматиты значительно уменьшаются. Улучшается качество кожи непосредственно, то есть меньше сухости и так далее. То есть вот это весеннее обострение хронических заболеваний, о котором мы говорили в самом начале, оно тоже значительно имеет низкие риски и проявления в период поста. То есть человек может обойтись без обострений вот в период такой разгрузки.
1: Ну, первая мысль. Так мы так давайте всегда жить. Ну, раз так хорошо, там легко становится, мы все прекрасно чувствуем, все болезни уходят куда-то. Так давайте так всегда питаться. Правильный ли это вывод? И действительно, если бы питание, которого мы придерживаемся во время поста, было бы постоянным, был ли бы такой эффект, да, очищающий или нет? То есть вы сами за что? Чтобы всегда вот такую поддерживать, да, диету? Или чтобы это были именно периоды нагрузок, разгрузок, нагрузок, разгрузок. Таких рациональных, как мы уже сказали, особенно в межсезонье. Вот это интересно.
0: Да, спасибо за вопрос. Конечно, нет, я не за то, чтобы это было постоянно, потому что организму действительно необходим баланс, необходимо разнообразие, необходимо вот именно вот эти качели от периода разгрузки и период загрузки. Организм не может, опять же, быть и без животных белков, и без жиров определенных, ему необходимы они. Поэтому вся система стабильности такого гомеостаза, она находится в именно разнообразии. И разнообразие позволяет регулировать процессы и внутренние, функциональные, и пищеварительные функции в том числе. Потому что когда все время растительное, растительное, функциональность пищеварительной системы, она очень низкая. Нам необходимо периодически нагружать ее, чтобы улучшить желчеоток, чтобы желчь не застаивалась, да, чтобы улучшать работу кишечника тем самым и так далее. Ну и, конечно же, те вещества и полезные жиры, которые мы получаем из более сложных продуктов, они очень важны и для иммунной системы, и для нервной системы. Оболочка миелинового нервного волокна состоит из жиров, да, поэтому, естественно, они необходимы. Но и необходимые периоды действительно разгрузки, о которых мы сегодня говорили, как вот таких вот межсезонных, и так и на самом деле недельных. Вот была среда, пятница, разгрузочный день. Это же не тоже не просто так. Человек нагружает себя в выходные, понедельник, вторник, раз, среда, разгрузка. Потом опять нагрузка, опять разгрузка. То есть такие моменты хотя бы раз в неделю я своим пациентам рекомендую делать такие разгрузочные дни хотя бы один раз в неделю. Для того, чтобы организм успевал немножко все это усвоить, убрать лишнее, дать ему возможность, просто ресурс, условия, чтобы разгрузиться. Вот такой ответ.
1: Ну да, и в заключение, конечно, мы хотим вспомнить в здоровом теле здоровый дух. И, конечно, мы сегодня сделали акцент на питании, но у нас программа медицинская посвящена именно поддержанию здоровья человека, физического здоровья в первую очередь. Но мы прекрасно понимаем, что вот, кстати, не сказали, а еще один эффект выхода из поста – радость, понимаете, радость в том числе и от того, что мы прошли это испытание. Мы
0: Да.
1: его прошли, мы из него вышли и совершенно с другим настроением, с духовной силой,
0: Абсолютно
1: с духовным
0: правильно.
1: очищением в том числе, не только с телесным, с духовным очищением.
0: Конечно.
1: Мы возрождаемся, как возрождается природа. Хочется жить, работать, влюбляться. Это все тоже приходит весной. И не просто так.
0: Конечно, конечно, абсолютно верно.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Спасибо, Ольга Сергеевна.
1: Всего доброго.
0: Всех
1: До
0: благ.
1: свидания.
0: Всего доброго.
1: В программе принимал участие гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге Артур Степанович Бернацкий. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же я, как обычно, размещу ссылку на аудио и видеоверсию прозвучавшего сегодня эфира. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача. Посоветуйте, доктор. Жду вас в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Очень хорошая для нас обстановка. В Константиновке мы с трех сторон продвигаемся. Уже наши подразделения в городе. Противник, даже вот эксперты украинские сообщают, что там очень тяжелая ситуация.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
3: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
2: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает операцию против Ирана завершенной. И в Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколянное. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за неделю сбиты 53 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и 2628 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны. Российские войска в течение недели освободили населенные пункты Ильиновка, Новодмитровка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, Бочково, Поколянное и Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутина в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» взяли населенные пункты Ильичевка в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированием 10 украинских бригад и полка ВСУ. Потери противника составили свыше 1340 военнослужащих. Шеф Пентагона Пит Хексит распорядился о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на помощника военного министра США. По его данным, вывод 5000 американских военнослужащих из ФРГ будет завершен в течение 6-12 месяцев. Кроме того, Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает операцию против Ирана завершенной, сообщает Associated Press. Дональд Трамп в письме Конгрессу заявил о завершении боевых действий с Ираном, добавив, что американские войска останутся пока в регионе. Ранее Трамп заявил, что у Ирана два выбора – сделка или, цитата, «США разнесут страну». Но глава Белого дома сказал, что предпочел бы не возобновлять удары по Исламской Республике. Американский лидер отметил, что не может принять условия Тегерана. При этом, по словам Трампа, Иран тоже может не согласиться на требования США. В свою очередь, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить переговоры, если американская сторона изменит свой подход, в частности, откажется от чрезмерных требований и провокационных действий. Зеленский выстроил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения превратились в банкоматы его друзей, заявила бывший пресс-секретарь Юлия Мендель, комментируя новые фрагменты пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, друга и кошелька Зеленского. По ее словам, правительством Украины руководят друзья Зеленского, которые при этом становятся невероятно богатыми. Мендель пояснила, что, согласно новой информации, друзья Зеленского использовали связи, чтобы поставить своих людей в наблюдательный Совета государственных учреждений. Они также выводили деньги из государственных предприятий, которые скупали за бесценок и лично отбирали кандидатов на министерские должности, пишет ТАСС. Свыше 160 законов принято для поддержки участников спецоперации и членов их семей, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на отчетно-программном форуме единороссов «Есть результат» в Петербурге. Он заявил о сформированной в России комплексной системе поддержки участников специальной военной операции. Медведев также побывал в высокотехнологичном научно-исследовательском центре «Алмазово», где встретился с молодыми медиками. Председатель единороссов рассказал о связи искусственного интеллекта с медициной.
2: Кто-то из пациентов опасается, что за врача примет решение AI, а кто-то наоборот, я вот уже говорил, когда мы посещали, говорит врачу: вот смотрите, я посмотрел через гигачат или чат GPT, вы мне какую-то ерунду говорите, значит, вот искусственный интеллект совершенно иначе это все разложил. Поэтому вот это такая ситуация, мы с Евгением Владимировичем как раз говорили, которая не дает уснуть и самому врачу, потому что мы понимаем, искусственный интеллект сейчас, во всяком случае, сплошь и рядом может ошибиться и по медицине, вопросам и по вопросам применения знаний в области точных и естественных наук, и даже по гуманитарным вопросам там, в области истории или права, но и врач тоже может ошибиться. Поэтому это два фактора, которые должны друг друга стимулировать.
1: В Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколянное. Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады. Но боевики ВСУ были уничтожены. Поколянное расположено на левом берегу реки Волчья в 5 километрах к югу от границы с Шебекинским районом Белгородской области. Подразделения группировки «Север» продолжают расширять полосу безопасности на этом участке. А на юге Днепропетровской области экипажи ВКС авиабомбами уничтожили мосты возле Покровского, лишив противника на передовой путей снабжения. О продвижении российских бойцов в ДНР репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
3: Константиновское направление. Нашу группу сопровождают инженеры 1194-го полка, южной группировки войск. Налеты для солдат уже давно стали привычными. Каждый день их позиции пытаются вычислить дроны противника. Главное правило – держать дистанцию и при малейшей опасности искать укрытие.
4: Срисовали нас, да?
5: Скорее всего. Да, походу.
3: Задача этого подразделения – доставлять полезные грузы на передовую. Большие грузовики уже давно перестали использовать. На линию соприкосновения чаще всего отправляют наземных роботов.
6: НРТК перевозит припасы для видов птичников, для саперов. Такелажку. Все возим на ней.
3: Оператор управляет роботом из укрытия. Его всегда сопровождает с воздуха дрон-разведчик.
4: Наземные роботы могут перевозить гораздо больше ценных грузов, чем любой солдат. Например, КРО-2 перевозит до 120 килограммов. Но главное, такая техника спасает человеческие жизни.
3: Кроме того, инженеры проводят дистанционное разминирование. Беспилотники каждый день прочесывают основные дороги и тропинки, по которым передвигаются наши передовые группы.
7: Там на передовой много вообще мин? Растяжек?
8: Да.
7: Какие?
8: Пряники, зефирки всякие разные.
7: Почему их так называют?

0: Ну, потому что она выглядит как пряник, такая круглая. И не сильно заметно.
1: Бойцу, кстати, всего 18 лет. Сразу после дня рождения, в начале этого года, он добровольно пришел в военкомат и подписал контракт.
0: Надо работать, помогать.
1: Российская армия сейчас готовится к решающей битве за Константиновку. После того, как южная группировка освободила село Ильиновка, наши штурмовики получили возможность заходить в город с разных флангов. Противник отступает, но оставляет после себя много неприятных сюрпризов.
2: Сейчас идет разминирование тропинки. Сейчас что найдет, мы уничтожаем. Сначала саперы идут, потом идет пехота.
1: Штурмовики ежедневно продвигаются внутри городской застройки. Самые тяжелые бои идут в центральной части Константиновки. Российские подразделения пытаются лишить снабжения гарнизон ВСУ и вынудить его капитулировать. Эдуард Пунигов, Вести.
3: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов вырвали победу Спартака в матче 28-го тура РПЛ 2-1 благодаря голам Костанца и Печенина. У красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей и подняться на 10-е место. По ходу встречи был защитник крыльев Элизат Ахметов, получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Краснодар нацелился на усиление состава за счет соседа по южному региону. По сообщениям инсайдеров, быки проявляют интерес к 26-летнему полузащитнику Ростова Алексею Миронову. Клубы уже провели первые предварительные консультации, хотя официального предложения Краснодар пока не направлял. Акбарс находится в шаге от финала Кубка Гагарина. Казанцы уверенно обыграли Металлург. В четвертом матче полуфинальной серии 4-1 шайбы Барабанова, Денисенко, Тодда и Яшкина принесли команде третью победу. Теперь счет серии 3-1 в пользу подопечных Анвара Гитиатуллина, и судьба путевки в финал в этой паре может решиться уже в воскресенье. Российские пловцы, скорее всего, выступят на чемпионате Европы в Париже без флага и гимна в этом августе. Европейская федерация плавания запросила отсрочку по возвращению нашей символики до 1 сентября, то есть до конца текущего летнего сезона. Это решение напрямую затронет главный старт года в Париже, который пройдет в конце лета. Таким образом, на предстоящем чемпионате Европы наши взрослые атлеты, скорее всего, сохранят нейтральный статус. Ну а российские дзюдоисты продолжают триумфальное шествие на турнире «Большого шлема» в Душанбе. Вслед за золотом Аюба Блиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина. В финале категории до 57 килограммов она одолела соперницу из Монголии. Копилку нашей сборной пополнили бронзовые медали Натальи Ёлкиной, Германа Кобица и Яга Буладзе. Мира Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного женского турнира в Мадриде. Наша пара уверенно обыграла Веру Звонареву и Лауру Зигимунд 6-3, 6-2. Финал состоится в субботу. И пока это все о спорте к этой минуте.
5: Погода.
6: О прогнозе на 2 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 8 градусов, временами дожди, в Магадане около нуля, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 3 градуса, пройдет дождь со снегом, в Красноярске плюс 24, без осадков. В Петербурге в субботу без осадков, днем будет плюс 19 градусов. В Москве также без осадков, днем около 15 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 5 градусов, атмосферное давление немного выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня, друзья, мы вспомним рок-историю группы «Мастер», которая скоро отметит 40 лет на рок-сцене. И вместе с нами до конца часа участники команды, основатель коллектива Олег Грановский, вокалист Лекс. Добрый вечер, друзья.
2: Добрый вечер, Дмитрий.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Мы встречаемся в преддверии выхода вашей новой работы «Тесла», будет называться альбом. Вы уже представили сингл, песня «Повелитель молний», которая, кстати, прозвучит сегодня в нашем эфире. Но я предлагаю начать с истории. Официально ваша история начинается с начала 87-го года, но ведь все началось еще раньше, с группы «Ария».
2: Ну, конечно. 86-й год.
1: 40 лет назад.
2: Да, в 86-м году выходит альбом «С кем ты?». И через какое-то время мы

0: уходим из коллектива, так скажем, «Поющие сердца», потому что по Москонцерту не был зарегистрирован ансамбль «Ария». Это произошло несколько позже. Фактически перед тем, как мы ушли, нам дали дворец спорта «Дружба», и там было на Новый год 2 дня мы играли, где, по-моему, 1 числа января по 2 концерта в день. Для нас это был последние концерты в группе «Ария».
1: А в чем причина? Почему вы расстались?
0: Причина простая. Мы не нашли общий язык с руководителем Виктором Бекштейном. Потому что дело в том, что тогда время было абсолютно другое. И было очень сложно именно по тому времени зарегистрировать название. И было очень сложно пробить именно вот эту музыку. И невозможно было играть на профессиональной сцене. А это было не так просто. Можно было, например, как вот такие группы, как «Автограф». Это немножко другое, это, наверное, что-то более мягкое, что-то более эстрадное, что я не знаю. Да, это была очень хорошая музыка, но она была не такая, так скажем, агрессивная, как, например, то, что делаем мы. И поэтому сложно было пробить именно единицу именно этого жанра, именно в Москонцерте. Потому что все-таки это еще был Советский Союз, есть политические какие-то отношения к разным жанрам музыки. Угу. И это было сделать очень сложно по тому периоду.
1: И вот вы создаете группу, называете ее «Мастер».
0: Ну нет, сначала мы, конечно, ушли. Ушло 6 человек. Могу даже перечислить, кто.
1: Конечно.
0: Игорь Молчанов, барабанщик, Андрей Башаков, Кирилл Покровский. И еще с нами ушел Александр Львов, который потом присоединился к «Горькому парку», ну, как барабанщик.
1: И вы выпустили вот в 88 году альбом, который так назвали именем группы.
0: «Мастер».
1: Да, да. Там, кстати, 2 песни есть, которые пересекаются с арийским альбомом.
0: Ну да.
1: Да, да. «Воле разуму», «Стань, страх, преодолей». «Воле разума» — одна из самых популярных композиций вашей группы и сегодня. И вы даже в начале 2000-х переписывали ее с вокалом Лекса.
0: Дело в том, что мы брали композицию и делали какую-то небольшую аранжировку не того времени, а более современную. Ну, так же, как и другие композиции. И поэтому она вышла тоже.

0: Ну вот, а второй альбом, он с петлей на шее, уже был не похож на дебютную работу. Там было, ну, как мне показалось, влияние и спид трэш-метала. Как происходила вот работа над этой записью?
1: Ну, обычно, если работа над альбомом, над материалом, она происходила в основном на гастролях. То есть гастроли были достаточно длинные, можно было приходить заранее на площадку и репетировать этот материал. Вот так оно происходило. А потом в итоге мы его записали на квартире у Юрия Соколова, это звукорежиссер коллектива. Найти студию для записи было, на самом деле, по тому времени не так просто. А все студии были в основном профессиональные, это Мосфильм, тоже радио, еще какие-то там студии, но... Юрий Соколов решил вот по-другому. Он взял портативную многодорочную студию цифровую и у себя дома, скажем, организовал запись.
0: Этот альбом был очень популярным, я его помню прекрасно. Он крутился просто в каждой практически квартире. И ваши плакаты висели. Вы были очень популярной группой.
1: Вполне возможно.
0: Не, ну так и есть. Ты же помнишь хорошо этот период.
1: Нет, я единственное, что могу сказать, то, что я сам покупал, так скажем, на Арбате нашу пластинку. Насколько я помню. Даже тогда же не было такого. То, что после того, как выходит альбом, презентует там несколько альбомов. Там же, тогда это не было, потому что фирма «Мелодия» этим не занимался. Они единственное, что сделали, они выплатили какие-то там копейки за то, что мы это дело записали.
0: А первый альбом писали как раз на «Мелодии», вы, да?
1: На «Мелодии».
0: И как там звукорежиссер? Он понимал вот такую музыку? Там же люди, которые работали раньше с эстрадной музыкой, тут приходят вот такие,
2: как
0: вы.
2: В ужасе были.
0: Такие вы приходите, да?
1: Он на меня, вот этот режиссер, очень сильно обижается. Перед тем, как мы начали писаться, он попросил принести что-то именно в том духе, в котором вы хотите звучать. А я ему притащил «Антракс». Он говорит, ерунда, сделаем спокойно такой же звук. Ну, к сожалению, не получилось. А он об этом узнал, то, что я так сказал, и очень сильно на меня обиделся, сказал то, что вы сами как бы не
2: сами
1: умеете
2: дураки.
1: Это делать, и поэтому у вас так все это не звучит. Ну, как-то вот такая.
0: Да,
1: вот
0: Лекс, а когда ты услышал первый раз «Мастер»?
2: Ну, услышал, конечно, и так далее. И, ну, еще и когда первый арийский альбом, ну, он с Аликом в том, так сказать, первом составе, он же на всю страну произвел впечатление. Ну, именно,
0: конечно,
2: что музыка
0: да.
2: появилась совсем другая. Хотя понятно, что в каких-то, так сказать, местечковых своих полуподвальных люди играли музыку, и, может, и пожестче, и так далее. Это, ну, Алик еще и до этого все эти там и смещения, и так далее. Но чисто как вот на открытость, в эфир, грубо говоря, такая музыка появилась, это, конечно, да, впечатлило и дала надежду, что что-то можно будет, так сказать, делать и произвести. Ну и дальше пошли, цепочка пошла всех как бы коллективов и так далее, и так далее.
0: Какой это был момент, когда ты присоединился к «Мастеру»? Ты же не планировал это изначально, что вот я буду вокалистом группы «Мастер»?
2: Так получилось.
0: Как получилось, скажите.
1: Меня познакомили с Лексом, мы сделали предложение, он поддержал.
0: А почему Серышев ушел тогда от вас?
1: Ну, откровенно говоря, это лучше его, конечно, спрашивать, потому что он сейчас он говорит то, что он бы не ушел. Но на самом деле это не так. Я помню, как-то мы были у него дома, пошли очередной раз. И он мне сказал то, что ищите нового вокалиста, я больше продолжать не могу, потому что он пел и в хоре, он пел в церкви, он много где работал. И, по-моему, даже уже работал в Геликоноидер, по-моему. И он, ну, наверное, может, он не хотел терять голос и так далее, потому что для него это большая проблема.
0: Но это уже было после ваших зарубежных гастролей, да?
1: Да, да, да.
0: И вот вы записали два англоязычных альбома тогда.
1: Дело в том, что, смотря какой период зарубежных гастролей рассматривать, если имеется в виду начало...
0: Ну, расскажи о них, я не знаю, какой.
1: Ну, мы начали выезжать где-то в 88-м году. Это в основном Бельгия, Голландия, ну, это вот этот вот страны Бенелюкс. Тогда мы еще все вместе работали. Но после того, как мы вернулись назад, от нас ушли Попов и Игорь Молчанов. Игорь Молчанов остался в Бельгии, а Сергей Попов покинул коллектив. Вот как-то так. Когда мы приехали обратно, мы записали только сдал, и Попов принял участие в записи гитары как сессионный музыкант.
0: И у вас, после того, как вышел вот последний англоязычный релиз, у вас наступила такая долгая пауза, ну, вот понятно, смена состава, о которой ты говоришь. И следующий альбом «Лабиринт», он вышел только в 2000 году, да?
1: Ну, правильно, потому что уходит Серышев. И пока мы, так скажем, познакомились с Лексом, пока мы делали программу, Лекс записывал альбом «Лабиринт», на это все нужно было время. И время, откровенно говоря, общее было не совсем хорошее, так скажем, для музыки.
0: Да?
1: Да, это 90-е вообще, я считаю, что это для рок-музыки у нас в стране это фактически провальное время. Все группы именно такого более-менее тяжелого характера, они работали или по клубам, но никаких стадионов не было вообще.
0: То есть все, которые остались, это самые стойкие, да?
1: Да,
0: получается. Как ваша команда.
1: Получается, что так.
0: И Ария, например.
1: Ария, да.
0: Ты общаешься с музыкантами Арии? Все-таки вы начинали вместе?
1: Ну, а мы обычно общаемся на гастролях. Если вот, например, вот 2 года назад мы были в Ростове на фестивале Castle Rock, и там была Ария, и мы общались.
0: Мы сейчас переходим к вашему альбому «Лабиринт», как я сказал. В этот диск вошла баллада «Кресты», потрясающая вещь. Как аудитория принимает вот эту песню?
2: Дима, ты уже, в принципе, все сказал. Это знаковая песня, поэтому все поют, все ждут всегда. То есть, в общем-то, не припомню ни одного концерта, где бы не было песни «Кресты». Но это нормально. Это вообще в истории музыки и так далее, когда при новых каких-то веяниях, материале новом и так далее, обязательно есть какие-то, ну, основы.

0: взаимообразное, нельзя лишать друг друга этого удовольствия.
1: За спиной крик совы, детский смех в зимней чаще, и солнце взахлёб. Впереди хвост молвы, столько грязи притащит.

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» рок-история группы «Мастер» с комментариями от ее участников Алика Грановского и Лекса. Только что прозвучала баллада «Кресты», она вошла в альбом «Лабиринт». Ну вот у вас за 40-летнюю историю, можно так уже говорить, 9 пластинок, я посчитал. Не так и много.
1: Я не знаю, может быть, у кого-то и больше, но есть группа, тоже такие очень интересные, у них и меньше даже бывает.
0: Но скоро мы услышим.

0: новые песни мастера и новый альбом. Он будет называться «Тесла». Вы недавно представили новую композицию «Повелитель молний». Почему вот вы решили обратиться к такой фигуре, как Никола Тесла?
1: Никола Тесла – гениальный ученый, непредсказуемый абсолютно. Я даже не могу словами это описать. Волшебство его, так скажем, ума.
0: Весь альбом будет посвящен ему, да?
1: Нет, в основном одна композиция.
0: А называется пластинка, будет называться «Тесла».
1: Да.
0: Не путать с популярным автомобилем.
2: Не, ну в том-то и дело. Это, кстати...
1: Ну, есть, кстати, может быть... и группа «Тесла», насколько я понимаю.
0: Есть, да. Он хорошо, кстати, представлен в популярной культуре, этот персонаж.
2: Да, просто не обязательно молодым людям. Может быть, будет интересно, что «Тесла» — это не просто «Тесла», машина, так автомобиль называется. Что это
1: что
2: фамилия
1: это
2: человека и так далее. Ну и на самом деле ученых-то гениальных очень много. На самом деле это так. И, может быть, это напоминание о том, что не только то, что у тебя в руках там есть какой-то гаджет и так далее, это процесс, так сказать, давний. Он начался уже и не 10 лет назад, и не 20, и не 100. Были люди в наше время какие-то. Вот, может быть, интерес, так сказать, к этим, к познаниям или к тем людям, которые создавали то, что у нас сейчас есть.
0: Ну вот Алик упомянул, что весь альбом не будет посвящен фигуре Теслы.
1: Но это нормально, да. потому что обычно, если взять, рассматривать альбомы других коллективов, да, он называется, ну, в основном, по какой-то песне. Например, там, Deep Purple, Burn. Это же не значит, что весь альбом посвящен именно Burn.
0: Ну, нет, конечно, но Burn — это не фамилия, а Тесла все-таки это как бы знаковая такая фигура. Поэтому, понятно, возможно, многие ваши поклонники подумали бы, например, могли бы подумать, что он будет полностью посвящен фигуре знаменитого изобретателя.
1: Но тогда это получается даже не альбом, а мюзикл.
0: Концептуальный альбом, может быть.
1: Да. Ну, но это не так.
0: Не будете рассказывать всю его историю, да?
1: Нет, эта история рассказывается именно в одной песне.
0: А сама песня «Тесла» будет?
1: А, нет, «Тесла» не будет песни. Ну, дело в том, что изначально, да, дежурный вариант названия этой песни был «Тесла». Но в итоге песня стала называться «Повелитель молний». А альбом, соответственно, называется «Тесла».
0: Ну, сейчас мы услышим ее.

0: Друзья, новая песня группы «Мастер» «Повелитель молнии» продолжила нашу радиовстречу с участниками команды, создателем и основателем коллектива Аликом Грановским, вокалистом Лексом. Ну, новый альбом когда вы будете выпускать?
1: Ну, сейчас идет работа еще над другими песнями. То есть, на самом деле, все уже записано. Сейчас надо сделать мастеринг, ну, вот это вот все то, что нужно.
0: Оформление.
1: Вести оформление. Я думаю, в ближайшее время.
0: Вы планируете исполнять эту композицию на концертах?
1: Сейчас пока нет.
0: Пока не хотите представить ее аудитории в живом исполнении?
2: Над этим надо будет работать. Ну и не только тогда над этой песней, а над хотя бы парой-тройкой из нового, так сказать, материала. Будет, конечно, звучать в свое время. Ну, не в альбоме, а на концертах.
0: А изначально для новой работы писалось именно вот такое количество композиций, которые войдет, или больше, меньше что-то добавляли или убирали? Как проходил у вас вот сейчас творческий процесс?
1: Ну, проходит, на самом деле, так спонтанно. Нет никакого-то такого, знаешь, вот плана.
2: Плана нет.
1: Нет. Это идет вот как есть, так есть. Нет какого-то такого, знаешь, вот сегодня мы будем делать это, завтра мы будем писать вот это. То есть такого у нас нет. У нас идет все, знаешь... Ну, я встал с утра. Вот я не знаю, поеду я на студию работать или нет.
0: Ах, вот в таком, у вас хорошая у вас жизнь, выбор такой есть.
1: Да, расслабленная такая ситуация несколько. Ну, да, у нас...
0: Вам повезло, да. Ну, вот как звучит ваша группа, можно, конечно, сразу определить по первым аккордам. Но человек, который увлекается, конечно, рок-музыкой. Вот когда вы начинали в конце 80-х, как мы выяснили, на какие команды ориентировались тогда? Ну, вот «Энтрекс» ты называл.
1: По музыке, может быть, ориентировались на то, что мы могли в то время. Мы все же понимают, что это оборудование, это инструменты, струны и так далее. А в то время, чтобы просто приобрести комплект струн, надо было очень сильно побегать. И они стоили очень дорого и с рук. Это все не продавалось в музыкальных магазинах. Можно было купить там, например, болгарский бас, там какой-нибудь арфей.
2: Ну, да. Но он при всем желании никогда не сможет звучать, как Рикенбекер, понимаешь?
0: Ну, да, да. А микрофон вот какой у тебя был тогда? Один из первых микрофонов, ты не помнишь?
2: Один из первых, но это уже немножко пошло, это где-то вот 86-й где-то год и так далее, когда, ну, привозили, да. И первый был этот Шурик 58-й.
1: Но это уже такое,
2: ну, и он,
1: время уже
2: и, извини,
1: было,
2: да, и стоил он... Ну,
1: очень дорого.
2: Ну, привозили. Еще не было никаких этих музыкальных магазинов, которые появились.
1: Они, ну, они потихонечку уже начали, по-моему, там уже появляться.
2: Ну, 80 этих еще нет. То есть это вот чуть попозже, это вот один из первых же, кто там...
0: А какая
2: эти
0: гитара трейд, была
2: тут, как
0: у Алика?
2: Ситковецкий, все эти.
0: Самая такая первая, ну, на которую уже можно было играть такую музыку.
1: Ну, вообще такие одни из первых, это были, ну, так скажем, мастеровые инструменты.
0: Делали, да?
1: Да, хотя это называлось скорее самопал. А родной инструмент, там, Fender, к примеру, Рикенбекер, еще какие-то там, например, Gibson. Мне очень нравится Gibson Reaper, вот такой яйцевидная форма с маленькими рожечками такими. Очень крутой бас. Ну, где же я его могу купить в то время?
0: Ну, а вот у вокально-инструментальных ансамблей они были?
1: Ну, некоторые вокально-инструментальные ансамбли, у них была возможность выезжать за рубеж. Как ни странно, хотя бы в соцлагерь. В ГДР можно было спокойно купить американский инструмент.

0: Друзья, мы продолжаем нашу радиовстречу с музыкантами группы «Мастер», основателем команды Аликом Грановским, вокалистом Лексом. А вот на новом альбоме «Тесла» не будет экспериментов с другими языками? Так,
1: такого рода нет.
0: У вас не так часто проходят концерты. Расскажите, где будут ближайшие, какие планы на летний, можно сказать, фестивальный период?
1: Летом у нас действительно большой фестивальный, так скажем, график. Какие-то концерты тоже будут сольные, может быть, будут акустические концерты и так далее в разных городах.
2: Не надо забывать, что мы живем не в этом, не в Нирване, а на Земле, где мы события, которые намечаются, да, они могут не случиться, к сожалению.
0: Это правда.
2: Что не зависит напрямую там, от нас, от всего и так далее. Но то, что летом хотелось бы и должно быть, и чтобы были концерты и встречи с нашими любимыми слушателями везде, это мы сами желаем.
0: Да, вы помните, конечно, самый массовый концерт в истории «Мастера»? Какой он был, когда, где прошел?
1: Ну, я могу сказать, самый массовый концерт вот больше не бывает. Мы играли несколько в другом составе. Этот состав был Попов, Шендер и Михаил Серж. Мы играли на Красной площади.
0: Это какой год, когда, что это было?
1: Это был 96-й год.
0: Но это фестиваль какой-то был, да?
1: Ну да, это какой-то кремлевский фестиваль был. Стояла сцена около храма Блаженного.
0: Да, помню, да.
1: Вот сцена. И сцена была повернута на Москве.
0: Угу. Так часто делается, да. А вот ваш сольный концерт самый большой?
1: Ну, это сложно сказать. Их было немало, конечно.
2: Во времена, говорю, когда все это раскрылось, так сказать, после 86-го года, то многие стадионы, эти крытые дворцы спорта и так далее, то есть кто их там считал, как говорится, были, люди ломились.
1: Поначалу,
2: вдохнуть.
1: Конечно, мы мастер, мы работали от Московской областной филармонии, и мы работали в дворце спорта, да, но не мы одни, также отлично работал круиз. Да, тоже «Черный кофе».
0: Круиз, который был с Валерием Гаиной.
1: Трио,
0: да. Федор Васильев,
1: да,
0: и Ефимов.
1: Ефимов.
0: Есть ли альбом, который вы считаете самым удачным в истории группы «Мастер»?
1: Ну, я не знаю, для меня они все удачные. Я не могу отметить.
0: Лекс, может быть, с твоим участием? Тебе больше нравится какой-то?
2: Ну, конечно. Не, мне из ранних вот англоязычный нравится альбом, потому что там очень хорошее и по возрасту, и по времени, по стилистике совпало, так сказать, вот это все в такой...
1: Ну, на их два.
2: Да, в такой хорошей, так сказать, огневой форме. Ну, и опять же, потому как они на английском языке, а это совсем другое восприятие. А вообще, такое я заметил, прошло там 5-7 лет, и ты слушаешь, ну, то, что сделали, как клёво.

0: оказывается. Вот. Это же время, оно такая субстанция, что как бы позволяет, в чем ты только что варился сейчас, ну вроде как само собой, а потом уже сам открываешь для себя какие-то нюансы.
1: А вот какие композиции вот ты прям ждешь, чтобы исполнить на концерте? Какие это песни?
0: Все. Не, ну серьезно, нет такого, чтобы... Ну, потому что по характеру, например, если какая-то достаточно душевная, так сказать, ну, какая-то песня, это одно восприятие, как люди дышат, как дышит зал. Ну, более какие-то боевые, они по-другому в любом случае. Ну, эмоция, она же не однозначная. Нет такого, что прям что-то там выделять, вычленять, нет.
2: Ну, я могу только с своей точки зрения инструменталиста сказать, потому что у меня есть какие-то там более интересные партии, менее интересные, вот и только поэтому могу ориентироваться. Ну, и вообще по восприятию там темпа и вот это все. Ну, давай так, профессионально тебе отвечу. Для меня это как, знаешь, репетиция, то есть тренинг определенный. Я очередной раз прохожу эту композицию, вспоминаю это и так далее. Ну, если есть возможность, я как-то немного внутри импровизирую и так далее. То есть у меня есть такая возможность. Это можно делать, по большому счету...
0: Бесконечно.
2: Бесконечно. И вообще мастер чем отличается, что мы очень часто играем импровизацию. Мы себя ни в такие рамки никогда не ставим.
1: Вот у вас раньше был такой девиз: «Мастер, одна кровь, одна плоть, одно дыхание». Сегодня он сохраняется у вас?
2: Да.
1: Это из песни «Мастер»?
2: Да, это слова Якушина Андрея.
1: Я даже помню, у вас было выступление, посвященное 20-летию группы в 2007 году, 20 лет. И вы там исполняли, прям на сцене было очень много людей, которые исполняли эту песню.
2: Да.
1: Мы сейчас услышим маленький фрагмент.

0: хотим быть чужим отражением.
1: Кто сегодня в составе группы «Мастер»?
2: Лекс, вокал, Лео Фомин, гитара, Гипс, Александр Гипс, барабаны. Ну, а вообще мы еще иногда приглашаем музыкантов, которые нам интересны. Например, Алексей Зленко и так далее. Там.
1: Ну, а также ваша команда, которая, в общем-то, за сценой стоит, ваши помощники, кто это тоже?
2: Ну, например, если взять текст, это вот Виктория Капитонова, к примеру. А Александр Щелканов тоже тексты пишет.
1: Создавая песни, вы учитываете, что аудитория меняется?
2: О, это относительно, вот, как по мне, аудитория меняется. Да, меняется, конечно, но, насколько я так понимаю, то, что вот на наши концерты приходят люди, которые хорошо знают нашу музыку. И даже если что-то меняется, то они обычно приходят именно с сознанием именно этих песен. С нами, вот с Лексом, люди поют все эти песни. Я не знаю, может, люди меняются, но песни остаются.
1: Мы ждем нового альбома, да, который вы планируете осенью, скорее всего, выпускать.
2: Планируем, да.
1: Да. Будет ли видеоклип к одной из песен?
2: Вполне возможно.
1: Что за песня, расскажете?
2: Сейчас мы снимали, есть такая песня, называется «Брат». Песня, как раз у нас были видеосъемки.
3: Ну, это еще клипы и так далее, это количество материала и так далее, мысли в этом заложены, в самой композиции, как ее совместить с видеорядом, это... Пока, да, есть наметки такие, из чего может быть что-то получится. Может и с какой-то другой песни что-то получится. То есть это же, как Олег говорит, мы непредсказуемые. Мы все такие противоречивые.
2: Ну, а почему нет?
3: Ну, я и говорю, поэтому вот что-то...
1: А новый альбом выйдет на привычных носителях или только в цифровом формате?
2: Я думаю, конечно, сидит он будет, но я не знаю, тираж, может быть, не знаю, как.
3: Времена такие, что как носитель, да, я сам люблю носители, любые.
1: Вы как-то на флешке выпускали?
2: На флешке. Но флешка, она даже лучше носитель, например, чем CD. На CD уже ничего нельзя сделать. Это же не CD-ROM, который можно переписывать, CD-ры. Действительно, для людей, которые хотят, так скажем, ну, вот подарок, да, президент, вот, ну, если он хочет...
3: Коллекционера, да.
2: Это... Покупает, а на самом-то деле, куда далеко ходить? Сегодня мы делаем CD, а буквально через час это все уже в интернете. А для кого мы тогда все это делаем?
1: Ну, поклонникам, конечно, необходимо CD иметь или виниловые пластинки, которые сейчас...
3: Ну, поэтому тиражи, как это было во времена, так сказать...
1: Ну, понятно, что тиражи...
3: Уже все, их не может быть, поэтому, ну... Так что так, приспосабливаться.
1: Вы можете вспомнить момент, когда вы решили стать рок-музыкантами?
3: Да нет, ну, просто хотелось играть, игралась, так сказать, определенная музыка. Слушалось вот это вот, юности и так далее. И что-то пытались делать с этим. А уже потом, ну, так же, как вокально-инструментальные ансамбли, все стали рок-группами. Насколько это внутри этот рок у этих людей был, это другой вопрос. Если нравилась такая музыка и пытались что-то с этим, как бы что-то свое сделать в таком же ключе, ну, наверное, поэтому...
1: Может быть, был какой-то момент, и что-то услышал, кто-то и...
3: Нет, ну...
1: Показал тебе. Когда это было?
3: Услышал, конечно, когда просто так же, как с инструментами, которые не достать, которые привозили. Вот человек там ездил на соревнования, гимнаст, привез записи на бобинах, так сказать, каких-то. И мы с товарищем переписывали, вот что нравится, и переписывали. Потом уже я вычленил, что это был Led Zeppelin, какие-то песни, Rainbow, ну, где-то 75-й год, да, вот этот первый альбом. Еще кто-то. Ну, то есть, ну, кто, какие-то. Вот нравится, это себе записываю. Вот и все. И дальнейшая вся история с этой музыкой разной.
1: А Алик что нам расскажет? Когда ты захотел стать рок-музыкантом?
2: В школе, конечно. У меня было там пару друзей, которые, так скажем, очень любили вот эту музыку. А вот остальные не очень. Ну, вот мы и стали рок-музыкантами в дальнейшем. Ну, постепенно все это.
3: Сначала слышишь, да. А потом хочешь, насколько сам можешь что-то делать, играть и так далее. Обыкновенная история.
1: Это были музыканты группы «Мастер». Олег Грановский, Лекс. Друзья, спасибо за это интервью.
3: Спасибо.
1: Я желаю вам новых рок-успехов. Мы ждем вас с новым альбомом «Тесла». Очень хотим услышать и другие песни, и другие истории, связанные с этими композициями. Ну а в заключение давайте послушаем еще одну знаковую песню для вашей истории. Это баллада, называется «На 33 жизни». Друзья, о других историях, альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, Олег Грановский, Лекс. Прощаемся с вами. Всем самого доброго. Слушайте рок.
2: Да, Дмитрий, спасибо за приглашение. Очень всегда рада твоей передаче. Замечательно.
3: Всем здоровья, удачи и терпения. До новых встреч.
2: Я Олег Грановский, группа «Мастер», специально для Радио России.
3: Я Алекс, группа «Мастер», специально для Радио России.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
4: Наши спецслужбы, нужно отдать им должное, они работают, у них получается. И огромная благодарность, низкий поклон за их работу.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Разбираем сложные темы простым языком в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
5: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
0: Примените научный подход к своему пониманию мира. По средам и пятницам в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. На Украине стали открыто говорить об импичменте Зеленского и о новых заградительных пошлинах, направленных против Евросоюза, объявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы России с 25 апреля по 1 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли массированные 5 групповых ударов. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Кроме того, были поражены места сборки, хранения и запуска ударных беспилотников. Российские войска в течение недели освободили населенные пункты Ильичевка, Ильиновка, Новодмитровка, Петровка и Новоалександровка в ДНР, Бочково, Поколянная и Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области. На Украине стали открыто говорить об импичменте Зеленского. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, комментируя новые фрагменты пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, друга и кошелька Зеленского. Мендель заявила, что Зеленский выстроил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения превратились в банкоматы его друзей. По ее словам, правительством Украины руководят друзья Зеленского, которые при этом становятся невероятно богатыми. Мендель пояснила, что согласно новой информации, друзья Зеленского использовали связи, чтобы поставить своих людей в наблюдательные советы государственных учреждений. О новых заградительных пошлинах, направленных против Евросоюза, объявил Дональд Трамп. Уже с 4 мая тарифы на импорт легковых автомобилей и грузовиков из ЕС составят 25%. Президент США потребовал, чтобы европейские концерны перенесли свои заводы на американскую землю. Также Трамп пригрозил вернуть на родину почти 57 тысяч своих солдат, несущих службу на базах Пентагона в Европе. Об экономических ультиматумах с политическим подтекстом из Нью-Йорка корреспондент Вестей Валентин Богданов.
2: Выходить из НАТО можно по-разному. Полностью или частично, хлопая дверью или хлопая по носу самых разговорчивых нарушителей внутриблоковой дисциплины. Дональд Трамп пока что выбрал второй способ, пригрозив Германии и ее канцлеру сокращением американского контингента.
3: Германия, Мерц, я имею в виду, он ужасно работает. У него проблемы с миграцией, с энергетикой, у него проблемы всех видов. Большая проблема с Украиной, потому что они сами влезли в эту ситуацию. И он критиковал меня за всю историю с Ираном.
4: Вы говорили о вероятности вывода части войск из Германии. Рассмотрели бы вы аналогичный вариант для Испании и Италии?
3: Да, наверное. Почему бы и нет? Италия нам вообще никак не помогла, а Испания вела себя ужасно.
2: Союзники по альянсу, конечно, могут делать большие глаза, но ведь нельзя сказать, что их не предупреждали. Вскоре после инаугурации Трампа, тогда еще не министр войны, а министр обороны Хексит, выступая 12 февраля 2025 года в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО заявил, что суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам в первую очередь сосредотачиваться на безопасности Европы. Не она, в конце концов, создавала Североатлантический альянс, а американцы для своих целей.
5: НАТО – это не только военный, но и политический альянс. США хотят не только сильных, но и надежных союзников, которые готовы поддержать нас в случае необходимости. Сейчас есть страны в Европе, которые так не поступают.
2: Пентагону постоянно приходится держать в старом свете полноценную армию. Бесплатно такое не бывает.
6: В настоящее время на Европейском театре военных действий размещено около 80 тысяч военнослужащих США. Примерно 39 тысяч из них находятся на постоянной и ротационной основах в Германии.
2: В нынешний бюджет Пентагона требование сократить это присутствие не включено, а значит, 35 миллиардов долларов, столько уходит на содержание американского контингента, будут исправно осваивать. Кормятся с этих денег и немцы. В той или иной степени они обеспечивают финансово 35 германских муниципалитетов. Почуяв угрозу быть отодвинутыми от кормушки, немецкие политики занервничали.
4: Если честно, думаю, президент США действительно раздражен. Но дело в том, что войска находятся здесь не ради развлечения. Особенно Германия. Это центр глобальных операций, логистический и транспортный узел, место командования и планирования. Иногда лучше остыть и не писать сообщения в соцсетях.
2: Сегодня напишет, завтра забудет, послезавтра передумает. В таком виде по поводу последних угроз Трампа было в итоге сформулировано это коллективное евромнение. А политику утверждает, что, дескать, не только в Госдепе к повышению ставок от Трампа не готовились, но даже и в Пентагоне.
5: Это резко контрастирует с недавно завершившимся многомесячным обзором глобального военного присутствия Пентагона, который не предусматривал значительного вывода войск из Европы.
2: Но одно дело многомесячные обзоры, а другое – многомиллиардная черная украинская дыра. В конце концов, если Трамп и начнет выводить войска из Европы, то первыми отправятся домой те, кто был переброшен туда после 2022 года. Сопротивляться, естественно, станут демократы. Уже сопротивляются. Целую таблицу того, как помощь Киеву опасно сокращается, нарисовали, как на недавних слушаниях в Палате представителей.
5: Почему мы бросаем Украину на произвол судьбы? Это прекрасная таблица. Именно этого мы и хотим. Чтобы Европа брала на себя больше ответственности, финансировала и несла основное бремя. Это богатые страны с экономикой в 20 триллионов долларов. Если это настолько важно для Европы, а я понимаю, почему это важно, тогда европейские страны должны сами за это платить.
2: Ну а следующая таблица, если оппоненты, конечно, решатся рисовать дальше, по мысли Хексита будет еще краше. В проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год, который представил Пентагон, из 1,5 триллиона долларов на Украину отведено 0 ассигнований. Что же до вывода войск, то Трампу, если он действительно настроен на это, придется поторопиться. Промежуточные выборы наверняка изменят состав Конгресса, а там уже и демократы опять начнут виснуть у Трампа на руках. Главе Белого дома наверняка припомнят вывод американских морпехов с Окинавы, который растянулся на 13 лет и обошелся американскому бюджету в 6 миллиардов долларов. И это при том, что еще и часть расходов покрыли благодарные японцы. Валентин Богданов, «Вести» из Нью-Йорка.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
7: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов победили «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ 2-1 благодаря голам Констанции Печенина. У красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей, подняться на 10-е место. По ходу матча полузащитник самарского клуба Эльзат Ахметов получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Акбарс в шаге от финала Кубка Гагарина. Казанцы уверенно обыграли «Металлург» в четвертом матче полуфинальной серии 4-1. Шайбы Барабанова, Денисенко, Тодда и Яшкина принесли команде третью победу. Теперь счет в серии 3-1 в пользу подопечных Анвара Гетье-Тулина, и судьба путевки финала в этой паре может решиться уже в это воскресенье в Магнитогорске. Российские дзюдоисты продолжают триумфальное шествие на турнире «Большого шлема» в Душанбе. Вслед за золотом Аюба Блиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина. В финале категории до 57 килограммов она одолела соперницу из Монголии. Копилку сборной пополнили и бронзовые медали Натальи Ёлкиной, Германа Кобица и Яга Буладзе. Напомню, что наши атлеты выступают под национальным флагом. Прекрасное выступление российских гимнасток на Кубке Европы в Баку. Арина Ковшова завоевала золото в упражнениях с мячом, опередив титулованную итальянку Софию Рафаэли. Бронза в этой дисциплине также у нашей спортсменки Марии Борисовой. Кроме того, в копилке Ковшовой серебро за упражнение с обручем. Состав баскетбольной единой лиги ВТБ в следующем сезоне может измениться. Заявки на участие подали «Динамо» из Владивостока и казахстанская «Астана», которые готовы вернуться в турнир после пропуска сезона. Почти все действующие клубы также подтвердили участие, кроме «Самары». Судьба этой команды остается под вопросом из-за угрозы банкротства. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: О прогнозе на 2 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 8, пройдут дожди, в Магадане около нуля без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 7 градусов, местами пройдут сильные дожди. В Петербурге в субботу без осадков, днем будет плюс 19 градусов, в Москве также без осадков, днем около 15 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 4 градуса, давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Андреем Малютиным.
8: Программа, которая так и называется, «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени. Портрет на фоне эпохи, если хотите. Но в любом случае радиостудия достаточно виртуальна, а вот гости наши совершенно настоящие, замечательные собеседники и люди, которые могут очень нестандартно отвечать на самые, казалось бы, простые вопросы. Я с огромным удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, народного артиста России Александра Клюквина.
9: Здравствуйте, дорогие друзья.
8: Александр, ну, разрешите прямо с порога поздравить с юбилеем.
9: Спасибо.
8: Дата значимая, но я вот как-то пытаюсь определить ипостаси творческого человека. Александр Клюквин – это актер театра и кино, это педагог.
9: В прошлом, да, ну, в настоящем педагог для дочери.
8: Ну, самая важная роль.
9: В общем-то.
8: Это многочисленный лауреат, а потом еще это и поэт.
9: Да.
8: И
9: да.
8: Это еще и человек, который свой голос...
9: И драматург.
8: И драматург.
9: И режиссер.
8: И еще Брент Войс.
9: Да-да, еще Брент Войс.
8: Человек и пароход. Вот знаете, я бы с поэта начал. Это очень интересно. С поэта и драматурга. Потому что вот в результате чего... Этот дар, наверное, всегда был.
9: Не думаю, что всегда. Мне когда-то казалось, что слова, рифму подбирать гораздо сложнее, чем мелодию. Поэтому я начал с того, что на гитаре пел песни на хорошие стихи, сам придумывал мелодию. Ну, как придумал? Ну, мелодия, это, видимо, громко сказано, потому что, ну, что-то, наверное, было такое. Потом получилось рифмовать. А потом, по-моему, где-то я что-то написал, какое-то поздравление кому-то, по-моему, Виталию Соломину. И Юрий Мифович ставил в этот момент водевиль, таинственный ящик, и говорит, ну, напиши песни. Там, говорит, песни есть, но они меня не устраивают. Я взял, да и написал. А потом написал песни к Шекспиру «Бесплодные усилия любви». А потом сделал литературную обработку Мольера «Мнимый больной». А потом написал песни для Буратино.
8: А для «Мертвых душ» есть песни?
9: А для «Мертвых душ» нет. Там песен нет, от нас там нет песен. А потом, во время всего этого, что-то меня пробило на творчество, на графоманство, и я взял и написал сказку. Называется «Сказка о самой сильной силе». Это пьеса. Угу. Пьеса, сказка в стихах. Оригинальный сюжет, сам его придумал. Ну, естественно, путешествия, трудности, любовь, все такое. А потом, думаю, да так я сделал «Голубую книгу Зощенко» и инсценировал «Голубую книгу Зощенко». А потом думаю, дай-ка я напишу еще одну сказку, потому что мне Соломин старший сказал, хорошая сказка, хорошая. Но вот если бы ты в сказке в своей, если бы у тебя был Баба-Яга, Кощей, Иван-Царевич.
8: Это тоже напоминает сказочные условия. Помните, как ставили героя? Да, а да, вот да. Если бы ты еще и бы.
9: А вот я взял и написал.
8: Ну, как настоящий герой сказки. Да, да.
9: Ну, написал, конечно, я взял сказку русскую народную, Мария Моревна.
8: Фактура насыщенная.
9: Прекрасно, там все есть.
8: Да.
9: Все. И написал пьесу. Но как-то уже лет 20 примерно с этим делом не залаживается. Соломин, она сразу не понравилась. Не сразу понравилась. Сначала понравилась, он говорит, приходи потом. И началось это потом на много лет. Я не знаю, почему. Ну, как-то так...
8: Ну, что называется, завертелось.
9: Все, завертелось. Да? Вот недавно, в декабре, я закончил, мы с женой закончили инсценировку Вудхауса.
8: Пэлэм Грэм Вудхаус?
9: Да.
8: Джеймс Вустер?
9: Нет.
8: Нет, не другие Вустер, рассказы.
9: Другой, это, там есть у него такая повесть, называется «На вашем месте». Ну, я обожаю Вудхауса, я его почти всего записал, ну, что было можно, сколько было. Мы сделали такую инсценировку. Ну, тоже пока что-то тормозится. Я не знаю, почему. Ну, я не администратор. Я пробивать все это не умею. Если бы у меня была административная жилка, ну, наверное, уже был бы остров, потому что я бы заработал много денег. Может быть, может и нет. Но пока не выходит.
10: Ну, вот вы упомянули Вудхауса. Вообще, вот английский юмор и его природа вам близка?
9: Очень, да? Очень близка.
10: Вот что такое английский юмор? Знаете, Набоков говорил так, что английский юмор иллюстрируется простым примером. Играть в футбол возле окна декана, разбить окно мечом, и когда выглянет декан, сказать: «О, а вот и сам декан».
9: Да. Совершенно верно, это очень правильно. Я не люблю Англию, не люблю английский язык, терпеть не могу. А, вот это все. А, но Вудхаус, Пратчет, Джером, Клапкет, Джером, ну, тут много же.
10: Ну, даже у Честертона в детективах, казалось бы, вот где отец этот самый, да, вот священник,
9: да,
10: расследует.
9: Браун.
10: Отец Браун. Да. Там же тоже огромное количество юмора в этих ситуациях, в каких-то.
9: Они умеют, как сейчас говорят, они умеют юмор. Умеют.
10: Очень. Умеют в юмор, да?
9: Да.
10: А в чем секрет? В чем как-то сопоставляются какие-то несопоставимые пласты? В чем природа юмора такого плана?
9: А там юмор рассчитан на то, что у тебя возникают ассоциации, на то, что ты можешь понять. Это юмор не... Знаете, есть такой немецко-американский юмор, вот покойник.
10: Ну да.
9: А там другой юмор, там другой, там водка и не покойник. А догадывайся сам. Откуда-то там что? Они тебя призывают подумать. Этот юмор призывает тебя думать, мыслить и дофантазировать все остальное. Тонкий юмор, так я бы сказал.
10: Ну да, с включением, так сказать, дополнительного элемента в качестве умопредставлений адресата.
9: Конечно, конечно.
10: И тогда только возникает эта магия, да? Это как с физикой, вот это озарение такое вдруг, инсайт. Да, ты понимаешь, что вот в этой ситуации что-то озарилось, и вот он как бы корень, вот он ответ.
9: Ну, видимо, да. Видимо, да. Насчет физики не знаю, я троечник по физике.
10: Эйнштейн был двоечник.
9: Так хочешь спросить, с кем вы сейчас разговариваете. Эйнштейн был двоечник, но там был ум. Там был ум и очень точное восприятие жизни, которое основывалось на юморе. Хотя бы его высказывание про глупости Вселенную. Это же совершенно точно, и не все сразу это понимают. У меня есть такая шутка, я ее немножко переделал, она чуть по-другому звучит. Не все сразу понимают, не все сразу врубаются. Вопреки устоявшемуся мнению, Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не брат и сестра, а три совершенно разных человека. Все говорят, почему три? Два.
10: Я говорю, да.
9: У меня три.
10: Да, да. Ну, а дело в том, что, в общем, а даже анекдот такой был про историю КПСС и сдачу анатомии в медицинском вузе. Там как раз тоже Карл Маркс фигурировал, Энгельс. Когда студенты спрашивают, ну, вот две фигуры. У одной костная масса больше, у другой таз расширен. Кто это? Карл Маркс и Фридрих Энгельс отвечают.
9: Да, да.
10: Александр Клюкин у нас в гостях.
0: Presence Historical.
10: Малый театр. Малый театр. Я бы это написал с большой буквы, конечно.
9: Да.
10: Великая традиция малого театра. Естественно, вот даже когда слышишь голос актера, даже когда слышишь человека у микрофона, как мы слышим нашего сегодняшнего гостя, понимаешь, что это действительно малый театр, что это школа русской драмы, что это вот действительно то, где важно не только то, что ты доносишь до зрителей и слушателей, но как ты это делаешь.
9: Я не театровед, в общем-то, но... Есть два театра в России, с которых, собственно, и начался театр. Это Малый театр и театр Волкова в Ярославле.
10: Угу.
9: Он старше Малого. Вот отсюда все началось. И МХАТ, и все современники. Все. Когда-то нас призывали закостенить в 90-х. Сказали, давайте так, мы вам оставим маленькую сценочку и зал мест на 150, ну, на 200. А,
10: и костенейте себе на здоровье.
9: И, пожалуйста, фигнёй вашей занимайтесь вот этой. А тут будут банк, тут казино, тут хорошее же место. Я их понимаю, хорошее место в доступности. Но тут Юрий Мифович Соломин и Виктор Иванович Коршунов, наш директор, они, я считаю, что в 90-х они просто спасли театральное искусство России. Потому что если бы съели малый театр, съели бы Ярославский и
10: МХАТ. Ну, это был бы вопрос времени, да.
9: Да, потому что все быстро же делается. И они встали грудью, просто спасли малый театр, вот эти два человека. Это тоже заслуживает памятника, на мой взгляд. Потому что, допустим, все кино Америки, хорошее кино Америки, вышло из системы Станиславского, из МХАТа. МХАТ вышел из малого театра.
10: Смотри пункт первый.
9: Смотри пункт первый.
10: Ну, а действительно, вот чувствуешь, когда за тобой эта традиция, когда буквально вот энергетика это в воздухе, я не знаю, где она больше локализуется, в районе потолка или каких-то вот уровней, да, великие актеры, великие роли, великие спектакли малого театра. Ну и, в общем, это же налагает. Как вы это чувствуете?
9: Как говорится, да я привык.
10: Да, к этому быстро привык.
9: Конечно, а что же делать? Потому что я недавно почитал, первый раз на сцену малого театра я вышел 50 лет назад.
10: Это был какой спектакль?
9: Это был...
10: Детский?
9: Нет. Не-не-не, это уже потом было. Это, по-моему, был спектакль «Признание» Саввы Дангулова и...
10: Забытый, но не драматург.
9: Нет, нет, это было потом, это был второй. Угу. А первый был «Ярмарка тщеславия». Да, вот точно. Так, да, я там играл негра, грума. И Софья Николаевна Фадеева вывозил в кресле. Это был первый выход на сцену малого театра 50 лет назад. Конечно, за 50 лет я уже привык там жить, работать. Слава тебе, Господи, ко мне отношения в театре очень хорошие, я надеюсь. А у меня гримерка отдельная уже давно, что меня радует. Там есть диван, кофемашина, две кофемашины, по-разному. Есть тумбочка специальная.
10: С книгами.
9: Я, натюрли.
10: Мой уединенный остров. Здравствуй.
9: Там все очень хорошо. Я там могу жить. Это все жена сделала. И диван, и коврик, и все остальное. Я там могу жить. И я там до последнего времени, когда у меня было по 15-18 спектаклей в месяц, это много. Я там практически и жил.
10: Ну, то есть, ты приходишь сильно заранее, да, вот, чтобы, так сказать, было удобно, комфортно.
9: Ой, по-разному.
10: Встраиваться в это время.
9: Ой, да, по-разному. Иногда прибегаешь сильно запоздно. Звонишь в режиссерскую, говоришь, извините, бегу, вот они. Это редко, но так бывало. Поскольку у меня работы очень много, очень, больше, чем хотелось бы, но... Это я не ропщу, нет, это я сетую, сетую.
10: Да, может быть, это даже просто и благодарю, это благословение.
9: И благодарю даже, да. Ну, там просто, когда я туда прихожу, я вздыхаю. Это дом. Такое избитое выражение, конечно, что малый театр – мой дом, но это мой дом. Второй. Первый – это семья. Второй – это малый театр. Что тут добавить, я не знаю.
10: Ну, я рискну предположить, что когда в тебе просыпается литературный дар, когда ты прошел цикл обучения в театральном вузе, огромное количество книг, огромное количество через себя надо просеять. Вот у вас же так произошло, когда поступали, да. Когда учились, потом. Да, вот много читаете сейчас?
9: У меня записано на Литрес, на где-то там еще, где-то больше 600 книг. Можете себе представить, сколько я читаю? Их же надо прочитать перед тем, как...
10: Но мы же говорим об английском юморе, поэтому вопрос...
9: Более того, меня тут занесли в Книгу рекордов России, потому что я прочитал самое большое произведение в мире. «Сказки тысячи и одной ночи».
10: Да. И каждый вечер она рассказывала ему новую сказку.
9: Не помню же, я около 3 лет отписал, ну, с перерывом, конечно, потому что можно с ума сойти. Там странные есть... Сказки странные. Там, например, мне очень нравилась в кавычках сказка, когда он полюбил ее, она полюбила его, но между ними стояло большое препятствие. Муж еврей-ювелир. И тогда они его закопали живьем в землю, забрали его деньги, жили долго и счастливо.
10: Я вспомнил фильм «Красная свадьба» Клода Шаброля. Там все то же самое, только потом следователь их спросил, после того, как было раскрыто очередное кровавое преступление, мужчина и женщина, опьяненные любовью, устранявшие на своем пути все препятствия, он их спросил, а почему вы просто не уехали из этого города, если вы так любили друг друга?
9: Ну, это есть такой киношный анекдот, когда... императора говорит: стоп, стоп, все, вот этот замок там, нет, нет, я не вижу. Его надо подвинуть на метров на 25 налево, двигайте замок, вот, декорацию двигайте. И Рычагов говорит: скажите, может быть, камеру направо подвинуть? Ну или так.
10: Ну да, все зависит от точки зрения. Естественно, дубляж и вот то, что связано с голосом, который начинает уже жить отдельно от исполнителя. Вот. Да, когда себя слышите со стороны, что испытываете?
9: Гордость.
10: Плохо
9: скрываемая. И уверенность в будущем.
10: Ага, это замечательно.
9: Нет, я иногда себе не нравлюсь, но большей частью нравлюсь, потому что я не позволяю себе халтурить. Если, допустим, я не знаю, как ударить или как правильно произнести какое-то слово, у меня 4 словаря. Они всегда со мной, в телефоне всегда. Я не стесняюсь признать, что я не знаю этого ударения, лезу, смотрю.
10: Ну, а вот самые-самые сложные случаи ударений, по-моему, это самые простые слова вот иногда бывают.
9: Да, это правда. Это
10: вот,
9: правда.
10: Вот какие-то, может быть,
9: они, случаи. Они не остаются у тебя...
10: Нет, да, вот, они как бы очевидно воспринимаются, да. И ты никогда не представишь, что лист бумаги может быть перегнутым.
9: Да.
10: Причем пополам.
9: Да. Или, допустим, мы все время мы говорим «передал». Я передал ему или...
10: Он передаст.
9: Он передал.
10: Конечно, да. Ну, вот это очевидно.
9: Он придал этой картине золотистый цвет. Придал.
10: Вот так, я помещаю. Придал.
9: А недавно я сам для себя понял, что... Ну, во-первых, то, что везде говорят уже и пишут ряд ученых «сделали», это меня бесит. Потому что ряд может сделать. Ряд – это единственное число.
10: Как сели, так и сделали.
9: Да. Но ряд ученых сделали – это ну, товарищи, дорогие, ну, откройте словарик.
10: Ну, да, так сказать.
9: Что и есть? Я открыл недавно для себя слово «надо» и «нужно». Вроде синонимы, да, они поэтому по словарю-то. Но ты не скажешь, мне надо молоток. Это странно звучит. Мне нужен молоток. Но мне надо забить гвоздь. Надо – глагол. Нужен предмет существительное. Все довольно просто. Как только меняешь приоритеты, все. Но это я заумничал.
10: Нет, но язык – это мудрая и подвижная система, которая самонастраивается.
9: Несомненно.
10: Это вот, как вот, знаете, Марс в рассказах Брэдбери, когда ты чего-то боишься, оно материализуется.
9: Да.
10: Там, твои страхи и монстры. Да. А когда нет, то
9: или
10: там...
9: Солярис.
10: Или Солярис, да, Желтый океан. То есть, в принципе, вот язык и процессы, которые происходят в языке, вот что-то упрощается, что-то вот вы за этим, естественно, наблюдаете и слышите это в сравнении с нормативной базой, да?
9: Ну, не все нравится.
10: Не все нравится.
9: Нет, конечно, я консерватор. Мне кажется, что большая часть изменений в словаре делается на будущее, чтобы потом поправить еще раз получить деньги.
10: А, и придут люди из профильного института и скажут, что теперь можно и так.
9: А мы теперь сделаем новую редакцию. А если новая редакция, значит, новое финансирование.
10: Ой, и вам обязательно позвоним.
9: Да.
10: Да. Говорят, что это уже становится нормой.
9: Пусть становится. Меня это не трогает совершенно. У меня своя норма. Я всех предупредил, что есть несколько слов, которые я не буду ударять так, как в словаре.
10: А вот откройте,
9: имею на это право.
10: Откройте тайну, что за слова.
9: Мастерски, например.
10: Ага.
9: Так в словаре. Но если работа мастера, она какая?
10: Мастерская.
9: А что же не мастерская?
10: Мастерская – это помещение, где
9: вот
10: мастер
9: именно
10: мастерски поэтому работает работу.
9: Поэтому мастерски – это единственное слово в этом ряду, которое так ударяется. Зачем?
10: Про кино не могу не спросить. Кино.
9: А спросить?
10: Да, вот, так сказать, в упомянутых ипостасях какую роль занимает, как находится на него время при том количестве сказок Шахерезады, которые есть в подлунном мире, и они теперь уже записаны, слава богу, да. Александром Крюгером.
9: Да, да.
10: Да, вот кино. Что сейчас это для вас?
9: Да, вторично. Как... Все, что не касается семьи, вторично.
10: Мудро.
9: Все, что касается жены и дочери, первично, все остальное вторично. Я давно себе выставил систему приоритетов. Если... Где мой дом? Мой дом в семье, а еще один в малом театре. Если что-то попадает в малый театр и мешает малому театру, значит, это не случается.
10: Ну, говоря кино, мне, следовательно, наверное, было конкретизировать, что имеется в виду сериалы даже, наверное.
9: Да все что угодно. Если, да? Вы имеете в виду съемки, да?
10: Съемки, да, то, что занимает
9: если,
10: время.
9: Если, я, что... если не получается сниматься, я не снимаюсь. А если получается, ну, почему же нет? Это дело хорошее, я умею.
10: Ну, все-таки основное происходит на сцене Малого театра. Я имею в виду
9: актерский. Малый театр и микрофон.
10: И микрофон. Да. Ну вот в Малом театре совсем скоро «Собачье сердце».
9: Я там не занят.
10: Не занят.
9: Я занят в ящике, в таинственном ящике. Угу. А на сцене филиала Малого театра на Добрынинской идет «Виндзорские женушки», где я подвязаюсь в роль Фальстафа.
10: Ну, замечательная роль.
9: И мне очень нравится пьеса. Очень смешно, он, Сергей Платов, написал адаптацию прекрасную.
10: А вот «Таинственный ящик» — это ведь забытый ныне автор Каратыгин.
9: Да.
10: Да, и вообще это водевиль.
9: Это водевиль, конечно, это старый водевиль. Это мечта Юрия Мефодьевича была, старый водевиль, сделать именно этот. С 60-какого-то года он мечтал. И мы сделали, почему нет.
10: Старые — это именно вот действовали уже такие канонические фигуры, типа Льва Гурович Синичкина, старый актер,
9: да.
10: Дочь
9: да,
10: его.
9: Да, да, да. Тут, да? Тут дочь. Тут тоже есть там... актер, есть дочь. Ну, то там хороший водевиль, он уже больше 25 лет, что ли, я не помню. Ну, долго, долго. И я там единственный человек, который от начала и до конца.
10: А ну, там петь надо, наверное, нет?
9: Петь.
10: И, да.
9: Петь и плясать. Ну, я уже скалтурил, я уже плясать сказал. Да идите, не буду я плясать, ну, не хочу. Я лучше поруковожу теми, кто там на сцене пляшет, мне все получилось.
10: Как вы сочиняете, вот я имею в виду стихи, положенные на гитарные аккорды? Да, вот так ведь это выглядит вначале.
9: Нет, ну это было давно. Гитарные аккорды — это было давно. И как это я делал тогда, я не помню. Иногда я пишу на музыку. Мне дают музыку.
10: А, готовый композитор приходит.
9: Да, и пишу на музыку. Тогда я вижу размер. Я вижу размер, считаю слоги. И самое главное, тут не побояться отсеять, как это у Маяковского было, лишнюю руду, тонны руды. Не
10: словесный перелопатив.
9: Да, да, да. Да. Потому что стихотворная строка должна быть, как и строка тобой, актером произнесенная в спектакле или в кино, должна быть формулой.
10: Абсолютной на данный момент, да?
9: Да. Если это не формула, значит, ты себе подстраиваешь какие-то костылики, значит, ты сыграть не можешь. Все, что ты можешь сыграть, ты не должен говорить, в кино особенно. Если ты много говоришь в кино, значит, ты не можешь играть. Поэтому... Ну, не знаю, я опять себя хвалю и умничаю, но я...
10: Нет, это очень важно, потому что это для восприятия того же кино или восприятия театрального процесса очень важно.
9: Я очень много сокращаю тексты и в кино, и даже в театре, и не гнушаюсь сокращать даже у классиков.
10: А сокращаете за счет, может быть, каких-то моментов, которые касаются времени, или выбрасываете диалоги? Или
9: Нет, мы выбрасываем диалоги. У нас в «Мудреце», который, опять же, тоже идет 25 лет, у нас выброшено две сцены. Не влияет.
10: Не влияет, а вот бывает, что смотришь, да, и вот тот момент, когда в соответствии с ритуалами времени он должен был нанести визит, потом вернуться туда.
9: А... Ну, за это мы следим, но как же.
10: Да? Но это можно ведь убрать, и останется, он уже как бы будет если к той это... точке, когда... Да?
9: Я про это и говорю, если ты можешь сыграть нанесенный визит, сыграй его.
10: Да.
9: Так это же можно сделать?
10: Можно.
9: Если это можно, зачем тратить время? Потому что зритель сидит в театре. Да я понял. Секундочку. Я понял. Да понял. Пойдем отсюда.
10: Три стадии принятия неизбежного. Последнее. Пойдем отсюда.
9: Конечно, конечно.
10: Мы говорим о театре.
9: Да? Да, театре, конечно.
10: Ну, а вот, с вашего позволения, еще немножко поговорим о том, не знаю, назвать это вызовом, но в любом случае, наверное, как надо реагировать, искусственный интеллект и генерирование голосов. Вот ваш замечательный голос, да? Так и хочется написать, остерегайтесь подделок.
9: Мне недавно прислали подделанный мой голос, да.
10: Господи,
9: да.
10: Ну, слава богу, я думал, это я заронил идею.
9: Нет, прислали.
10: Уже есть.
9: Все это делают. Мне прислали. Ну, это так противно, это так видно, это настолько топорно.
10: И главное, зачем? Зачем?
9: Если
10: хотите на этом заработать, ну что?
9: Заработать надо пока нельзя.
10: Нельзя.
9: Потому что если ты делаешь клюквина как клюквина, ты должен вычищать так... Ты должен дыхание туда...
10: Да нет, ну это даже
9: это невозможно, невозможно сделать. Или это возможно, но требует миллионов.
10: Тогда не рентабельно тогда с точки зрения, да.
9: Ну, конечно. А так для дураков сойдет, а они покупают. А как у нас покупают? Чтец читает, искусственный чтец во многих делают.
10: А так и ремарку ставят.
9: Да, да. Прямо в продаже. Это искусственный чтец. Пожалуйста. А многие слушают на скорости.
10: Слушайте, ну вообще...
9: А зачем тогда это покупали? Чтобы сюжет узнать? Тогда ты читатель комиксов?
10: Да, я чтец искусственный, читаю чувственно. Со мной узнаете сюжет.
9: Да.
10: Если импровизировать,
9: узнаете сюжет совершенно.
10: Ну что ж, огромное спасибо нашему гостю Александру Клюкину, народный артист России, человек, который действительно очень нестандартно отвечал на наши простые вопросы сегодня.
9: Да неужели?
10: Спасибо. Это у нас всегда так. Поэтому наша программа так и называется «Настоящая историческая». Огромное спасибо.
9: Спасибо вам за то, что выслушали. Всего хорошего.
0: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum.

0: Радио России. Общество. Психология.
1: Ольга Ивановна Маховская с нами, друзья. Вы узнали мой голос абсолютно правильно. Это Радио России. Ольга Ивановна, здравствуйте.
2: Дмитрий Таиров, приветствую вас. Добрый день, это я к вам потянулась.
1: Итак, Дмитрий Таиров, Ольга Ивановна Маховская, программа «Психология». И сегодня у нас довольно любопытная тема. Почему нам не дают взаймы?
2: Когда мы нарываемся на отказ, изредка нарываемся на отказ, и потом зарекаемся вообще когда-нибудь у кого-нибудь брать, потому что это очень неприятно, и просить трудно. Иногда это кажется, что это иррациональное поведение, займи, а потом отдашь. Эта тема была острой в советские времена, потому что не было никаких кредитов, там ипотек и так далее. Инструментов, как аккумулировать деньги, особых не было. Можно было полагаться только на друзей, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Но удивительно, что, казалось бы, деньги не самая важная вещь. Мы же не просим там жену ближнего, мы же не просим там отдать машину или пожить в квартире.
3: Ну, я вообще считаю, что просить не стыдно по-хорошему, по-человечески.
2: Ну, научите нас, когда тебя воспитывают в духе самостоятельности.
1: Да, это другое дело. Человек. Само собой, конечно. Да. Это минимум как-то уже вот ниже планки, казалось бы.
2: Да, да? Это просто ты должен найти саморешение. Ты думаешь, что у тебя такая уже прочная репутация, что тебя с радостью займут деньги. Просто скажут, чувак, я
1: такое даже мне в голову не приходило. С радостью займут денег.
2: Ну, конечно, интересно, конечно, это... потому что фактически это приглашение в друзья. И это обозначает, что... Нет, это обозначает, что я теперь буду до конца дней тебе обязан. Это такая услуга, за которую чувство благодарности. Ну, видимо, эта логика не работает и не работает всегда. И, может быть, это в какой-то расширенной семье, где все родственники, может работать. Но когда ты приезжаешь в большой город, где полно незнакомых людей, где все связи зыбки, вчера ты друг, а завтра ты враг. Эта логика не работает, потому что люди банально не хотят потерять никаких денег, ни больших, ни маленьких. И деньги рассорили не одну пару друзей, как известно. Поэтому такой странный выбор, я не знаю, как вы выкручиваетесь, когда надо деньги брать в одном месте, а дружить с другими людьми. Вот это денежки отдельно, а дружба отдельно. Но это немножко странно.
1: Для нас, для русских.
2: Да, да, немножко странно, да, потому что деньги для нас являются иногда такой же интимной вещью. Мы не все можем говорить сумму. Не могу сказать, сколько у меня на счету, кому угодно. И я не все могу сказать, в какой сумме я нуждаюсь. Для кого-то она огромная. Не все могу сказать, зачем я их беру. Да, если я планирую покупку, то для меня это крупную там квартиру покупаю. То я бы хотела, чтобы как можно меньше людей знало об этом. Не пойдешь ко всем подряд. Вот с этими вещами нужно разбираться. Или к деньгам относиться не как к сакральной сущности, а просто это технический инструмент. Или мы должны понимать, что деньги, их количество маркируют то место, которое ты занимаешь в иерархии. Ты не можешь просить у человека, который ни одного поля ягода.
1: И выше?
2: Выше, например.
1: А ниже? Тоже статусность нарушается.
2: Тоже статус.
1: Как то, ты должен своего просить. Подчиненного, да?
2: Тогда он подумает, если я занял начальника, то завтра начальник я.
1: Завтра
2: я
1: на работу не приду.
2: Начальник я. Я что-то у него попрошу и так далее. Да, поэтому люди придумывают всякие инструменты, как выманить денежки, как их получить честным и нечестным путем, а простой заем. Вот сейчас это возможно занимать в банке под проценты и так далее. Потому что, когда мы занимаем у друзей, то предполагается, что ты не платишь проценты, уже поэтому ты выиграл. То есть деньги начинают, на мой взгляд, стали играть какую-то завышенную важную роль. И иногда они, как демоны, разрушают отношения, вытесняют ценности любви, дружбы. Да, вот почему люди иногда встречаются, проводят друг у друга время годами, но не женятся, потому что начинается экономическая история. Если у него нету приданого, а если он сам не образован, вот что? Это такой мезальянс. А если бы у него было много денег, то другая история. Вот.
1: Поразительным образом в желании жить хорошо, да, возникает не барьер, не препятствие, а...
2: Ну и барьер, и препятствие, да.
1: Настороженность такой... такая специальная, и уходит человеческая, и...
2: Да,

0: Что? Вспомнился Зощенко. Из какого именно колхоза изволили приехать
1: из
0: молодой человек?
1: Из какого колхоза, да.
2: Ты голосом спросил какой-то там персонаж.
1: Да, по внешности пройдутся, да, хорошие туфельки. Твою любовь разберут на части, от нее не останется и следа.
0: Ну, значит, это не любовь. Более того, ты еще и зависишь от своего окружения, и на тебе могут какие-то твои условные друзья, которым не пришлась твоя бесприданница, наговорить каких-то гадостей.
1: Мне нравится, как вы защищаете бесприданницу.
0: Ну,
1: просто
0: как?
1: Я уверена, что вы бы так...
0: Я защищаю человеческое в человеке.
1: Ну да, к сожалению, потом это...
0: И все вот эти из храма их гнали, никогда не выгонишь.
1: Да, это точно, да. Мы с вами выполняем вот эту функцию изгнания.
0: Из
1: личных отношений. Потому что мы за любовь. И действительно, счастье жизни и качество жизни, оно определяется и должно определяться отношениями с людьми, которые нас выбирают, а мы выбираем. Ну, а деньги заработаем.
0: Как всегда, лирическое отступление. В силу того, что мы с Ольгой Ивановной мыслим
1: у меня всегда занимали...
0: почти одинаково.
1: Да, занимали. Вот почему действительно одни люди и готовы просить,
0: легко
1: и готовы дают, да, и, собственно, к ним тянутся, чтобы денег попросить, в том числе, и там на улице спрашивают, как пройти и так далее. А почему другие, вот даже обладая несметными богатствами, принципиально никогда не дают денег, и кажется, что произошло что-то страшное. Им сообщили страшную новость о них самих. Вот что это, такая степень жадности?
0: Ну, а психология что об этом говорит? И не задумывается об этом психология?
1: Психология задумалась в моем лице.
0: То есть мы с вами, можно сказать...
1: И пришла к выводу, что, наверное, деньги в некоторых случаях могут входить в ядро идентичности. Человек идентифицирует себя не с другими людьми, с чем-то прекрасным, а просто ровно...
0: Я и мой сейф.
1: Да. Трудно себе представить, но есть люди, которые начинают и заканчивают свой день, пересчитывая деньги.
0: Да. И, чего ж удивляться-то?
1: Да, вот и даже эксперименты показывают, что у людей выделяются гормоны счастья при пересчете денег. Ну, то есть это такой кайф, от которого...
0: Эндорфиноманы.
1: Да, а мы хотим отобрать.
0: Ну, это, знаете,
1: мы нарвались
0: это, наверное,
1: на такую патологию, с которой трудно смириться, но она есть.
0: И, кстати сказать, этот момент насчет вот довольно часто в каких-то сатирических рассказах упоминается персонаж, который вот любит выпить один, особенно, знаете, у деревенщиков, не обязательно сатирических. Я имею в виду, у писателя деревенщиков всегда есть какой-то вот такой вот, который собственным рублем пойдет, сам бутылку себе купит и один выпьет, понимаете? А потом пойдет еще попросит у кого-то там, чтобы дали. То есть вот эта скаридность, жадность, вот это.
1: Ну, жлобство,
0: вот,
1: да.
0: Вот жлобство.
1: Да, и оно не зависит от образования и так далее.
0: Конечно,
1: такая структура.
0: Конечно,
1: личности.
0: Можно быть с 10 образованиями, да, при этом быть жлобом. Так что имейте в виду, друзья, если вам не дали денег взаймы, вы, скорее всего, в первую очередь имеете дело со жлобом, если это ваш знакомый.
1: Грубо повезло.
0: Вам повезло в том смысле, что у вас глаза открылись. Вы знаете, что на этого человека полагаться в ситуации определенной не приходится. Ну, с другой стороны, тоже, если вы получили отказ в довольно деликатной форме, явно вы и не ожидали, что вам дадут, то, значит, тоже подумайте, туда ли вы пошли со своей просьбой. Но, не знаю, как Ольга Ивановна, я стою на позиции, что просить человека у человека вообще по определению не стыдно. Помощи любой, в том числе валютой.
1: Вы правы, Тима, я у вас учусь.
0: Фантастически услышать от столь уважаемого мной психолога, как Ольга Ивановна Маховская. Большое спасибо вам, друзья, за внимание. Надеюсь, вы нас внимательно слушали. Благодарите вместе со мной Ольгу Ивановну Маховскую. Ольга Ивановна, спасибо.
1: Всего доброго.
0: До новых встреч, до новых интересных тем. Всего доброго.
3: Психология. Великой победе посвящается.
4: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
3: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.

0: Звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после минуты молчания.
1: На правах рекламы.
2: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
3: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
2: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
3: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
2: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
3: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
2: От чего возникает эта болезнь?
3: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
2: А в каком возрасте обычно это начинается?
3: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
2: 45? Так рано!
3: А вы как думали, мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
2: Какие главные признаки? Начало угасания мозга.
3: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
2: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
3: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
2: О чем вы говорите?
3: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
2: Они реально настолько успешны?
3: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
2: И в чем разгадка?
3: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
2: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203». «#2203». Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного «#2203».
3: Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
2: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
3: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного «#2203».

0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
1: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген, мозг-терапи, а другим пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапи продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
0: Отлично. А как насчет побочных явлений?
1: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
0: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапи?
1: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
0: А если перевести с научного на обычный язык?
1: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
0: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
1: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03, *22 03. Звонки по России бесплатные.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
1: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
0: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
1: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
0: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
1: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмалогена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
0: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
1: Мозг-терапия – это плазмалоген в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
0: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
1: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность.

0: к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
1: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Журнал судьбы.
4: Я поняла, что мы абсолютно на правильном пути. Когда начинался очередной переворот в стране, нас всегда закрывали. Когда нас в 93-м году закрыли, журнал подхватила мэрия города Череповца. Невероятная история.
3: Главный редактор московского журнала Анна Грушина в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска. Встречаем утро бодро и легко.
5: А это не вредно?
6: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
7: это что-то на уровне детского счастья, детского
8: восторга. Да, деда, что мы выяснили.
9: Прекрасное сочетание.
3: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
10: Сколько не соли на нас, не получится.
3: Обсуждаем актуальные и главные позитивные темы и даем полезные советы.
11: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
12: Какая вы хитрая.
3: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает операцию против Ирана завершенной. И в Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколянное. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за неделю сбиты 53 управляемые авиабомбы, 4.